0: кто ищет, тот найдет, так что не сидим сложа руки, меняем гудки в мобильном, нагим на авторадио, рассказываем о своей мечте на нашем сайте и играем в много денег. Счастливый сезон продолжается, исполняем желания, делаем вас богаче, и уже 4 июня у нас второй суперфинал. Чья же мечта исполнится, скоро узнаем. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: мы эти 92 дня и не забываем про май. Все же весна продолжается, балует нас, радует, цветет. Только успевай за нею. А мы и успеем, ведь команда мечты здесь собралась. Вы, я, Олеся Соболева и Авторадио.
1: Зачем тебе

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

счастливых зрителей поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

плакать не будем, на это у нас просто нет времени, так что улыбаемся, делаем громче авторадио, настраиваемся на новый день и едем навстречу мечтам и целям. Заодно с вами я, Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
0: Категория 16+.
3: Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
9: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
12: Акция действует до конца мая.

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Взять в оборот.
10: Все просчитать.
9: Первыми бить.
10: Пленных не брать.
11: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Президент Америки может посетить Россию уже в этом году. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта.
3: Про предупреждение.
2: Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок. По данным РБК, в перечень вошли десятки субъектов по всей стране. В Центральной России это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе – Карелия, Коми, Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На юге опасность сохраняется в Крыму и Севастополе. Среди регионов Поволжья – это Киров, Нижегородская, Самарская области, Башкортостан, Татарстан и другие. Урал представлен Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областями. В Сибири – Республики Алтай, Тыва, Хакасия, а также Красноярский край и ряд других. На Дальнем Востоке угроза актуальна для Бурятии, Забайкалья, Приморья, Хабаровского края и Якутии. Ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация.
3: Про школу.
2: Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки сильно разнится. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора. Разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – это один раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей, передает РИА Новости.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля столица примет одно из самых громких музыкальных событий этого лета – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На сцене ВТБ-арены главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. 50 артистов, 30 минут мощного звука, света и энергии ждут 30 тысяч зрителей. На главном танцполе успейте занять свое место. Не упустите шанс стать частью одного из самых ярких событий этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Доброе утро, дамы и господа. Здравствуйте всем, кто нас слышит. 13 мая на

0: Все самое интересное прямо сейчас.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Итак, леди и джентльмены. Ну что, давайте приступать к ежедневным нашим задачам. Это к общению. Напишите, кстати, где вы сейчас находитесь. Может быть, в пробке, может быть, дома. Может быть, вы удлинили себе отпуск, кто его знает. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. У нас все работает, все давно уже работает. И жаждем мы получить ваших сообщений. Но, помимо этого, ребята, мы еще и классную тему на сегодняшний день придумали для общения. Я предлагаю начать, во-первых, с новости, потому что как-то вроде бы мы отдыхали и не заметили, что происходит в мире красоты.
1: Причем не просто красоты, потому что ассоциация это с девушками, а тут в мире мужской красоты. Оказывается, мужчины в столице стали больше тратить на уход за собой. Mm-hmm. Самая возросшая статья расходов – это медицинская косметология. Это вот шрамчики зашлифовать, там, на лазер сходить, еще что-то. Вот такие вот процедуры. На втором месте спа, на третьем – косметология обычная, привычная. Даже ногтевой сервис есть, представляешь? Mm-hmm. Салоны красоты, ну и понятно, что на медицину. Медицина в последней строчке, последнюю позицию занимает.
0: Понимаете?
1: Ты чем-то занимался из этого за последнее время?
0: Чем-то.
1: Попал только в этот рейтинг, в эту статистику?
0: Только читал. Максимум, все, что связывает меня с красотой, это жена и парикмахерская, куда я прихожу периодически, чтобы быть похожим на человека.
1: И то под давлением жены.
0: Ну, возможно, да. Если я почему в кепке хожу, ребята? Да, но не только, чтобы мысли растерять.
1: Завидую. Я тоже так хочу. Мне приходится укладываться, голову мыть по утрам.
0: Ну вот, а там я даже не помню, что. Но в любом случае, сегодня вопрос мы будем посвящать как раз по этой теме. И не только связано это будет с мужчинами. Вы вообще молодцы, на самом деле, да, что начали ухаживать за собой. Но все же вопрос у нас будет такой, пошире. Давайте.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Тем более после майских, когда, ну, нас могло чуть-чуть подразнести. Все-таки, да, были такие

0: хорошие выходные, плотные,
1: калорийные, съедобные, шашлык.
0: Калорийные, да. Как вы ухаживаете за собой, ребят? Много ли времени и денег на это уходит? Возможно, у вас есть свои секреты красоты. Давайте откроем сегодня страничку вот такую и по этому поводу пообщаемся с вами чуть больше. На протяжении 3 часов принимаем ваше сообщение. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Что еще нас связывает с красотой? Так это Алексей Сухарев.
1: Ну, он-то в ней разбирается.
0: Да, светоч в мире стиля,
1: брендов,
0: ярче муниципального освещения. Человек, которого видно даже в тумане ночи. Он сегодня нам расскажет, как вообще разбираться в брендах, что стоит покупать, что нет. Ну и, конечно, встретим Ульяну Улилай. Она нам расскажет уже про красоту внутреннюю. Книги. Очередные шедевры, которые должны стоять на наших полках.
1: Она, мне кажется, вообще уникальный человек. Сочетание красоты внешней и внутренней.
0: Но это...
1: Почему на свидании до сих пор не было?
0: Не знаю. Мужчины, включайтесь тоже. Как раз, если вы ногтевой сервис сейчас где-то там находитесь, включайте трансляцию, посмотрите. Да, Ульяна классная девчонка. Так, но это планы на ближайшие 15 минут. Драйв-чат, общение и, конечно, музыка. Ее тоже будет достаточно. С нее мы, кстати, сейчас и начнем. Поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», рентов комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
13: Раз, два, взял. Новый грузовик «УАЗ-профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ-профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ-Север». Подробности по телефону 55-93-93.
14: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Дамы и господа, если из бойфрендов у вас только джинсы, то сейчас этот человечек поможет подобрать в гардеробе, ну, мне кажется, самое лучшее, что там есть.
2: Премиальное.
1: Да. Может быть, даже подобрать паленку. Алексей Сухарев, стилист, автор блога «Модный подкаст». Привет тебе.
3: Привет.
2: Привет.
0: Новый я. Поехали.
1: Помоги нам выбрать бренды подешевле. Существуют ли такие? Или, может быть, стало нормой носить уже, когда ты видишь, что человек идет, у него написано «Луи Виттон», уже не верится, что это действительно «Луи Виттон». Понимаешь, даже те, кто может себе позволить, уже и не верится, что он у них.
3: Если честно, я, конечно же, отрицательно отношусь к тому, чтобы носить подделки. Просто люксовые бренды — это что? Это маркер успеха, чтобы как будто бы тебя приняли в какой-то незримый клуб своих. Но на самом деле есть большое количество разных брендов ценовым сегментом пониже, которые делают ставку, например, не на громкое имя и узнаваемый принт, а на что-то другое. Может быть, на качество, может быть, на более интересный крой, необычный, да? Или, наоборот, на вечную классику. Мне кажется, что если просто их изучить, можно выбрать что-то более, скажем так, интересное и нетривиальное, чем просто громкие бренды, тем более еще и поддельные.
1: Как нам выбрать бренд подешевле? Где, во-первых, их выбрать?
3: И здесь просто все делится на категории. Есть категория люкса. Российского люкса пока еще нет. Есть middle сегмент, средний сегмент, да, туда входит как раз довольно-таки большое количество уже и российских брендов в том числе. Monochrome, 12 Stories, то есть есть ряд брендов, которые, да, имеют довольно-таки высокий какой-то ценовой уровень.
1: Но они соответствуют качеству.
3: Ты знаешь, отчасти да, отчасти нет. Понятное дело, что здесь маркетинг играет большую роль, но так или иначе, если мы будем сравнивать с еще одной категорией, масс-маркет, например, то, конечно же, качество будет лучше. Поэтому это, собственно говоря, отличает средний сегмент от масс-маркета. В масс-маркете появилось тоже много игроков российских брендов. Это и, например, бренд Lime, это Zarina, это Bifrit.
1: То есть таких магазинов тоже бренды можно подобрать себе?
3: Безусловно, конечно же. И, кстати говоря, у российских брендов, которые я даже перечислил в том числе, у них, скажем так, качество, которое совершенно ничем не уступает привычному нам доселе масс-маркету.
2: Ну, как говорят, не из нефти сделаны.
3: Не из нефти. Сделано,
1: вопрос безусловно на засыпку тогда. Да. Вот у меня есть 5000 рублей.
3: Да.
1: В этих перечисленных магазинах я могу себе собрать какой-нибудь образ? Такой, знаешь, чтобы я и на работу мог прийти, и выгодно смотрелся, я не знаю, ну, вечером где-нибудь в заведении.
3: В общем, я думаю, что да. Не во всех из них, но в парочке точно можно
1: на будет. 5000 прям, ты услышал?
3: Да.
1: Рублей.
3: Да. Но ты должен быть готов к тому, что этот лук будет очень скромный. Вот прям очень скромный.
2: Ну, то есть футболка, оверсайз и кеды.
3: И джинсовые шорты. Потому что на джинсы вполне возможно нам не хватит.
1: Алексей Сухарев, стилист, автор блога «Модный подкаст».
2: Спасибо.
3: Да, спасибо. Я пошел.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6. Механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Topal Eco. 8 800 333 69 37.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и...
12: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
13: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Ольга Серябкина в эфире Авторадио. Про бывших нам напомнила, тем, конечно, вечные. Заметили тенденцию, я думаю, что тоже, как только девушка с кем-то расстается, да, то сразу же записывается на фитнес, меняет прическу, начинает выглядеть на действительно миллион долларов, транслирует все это в соцсети, да. Чему бы не начать нормально за собой ухаживать без такого стресса?
2: А ты думаешь, это единственная мотивация?
1: Ну, получается, да, чтобы доказать, что я лучше, чем ты вот думал. У мужчин в этом плане гораздо все на самом деле попроще, да? Если в жизни все поменялось, то, ну, максимум, что может, это борода появиться, и то потом...
2: Или лень, сбриться.
1: Потом ее лень брить. Ну, или, да, бриться. Короче, в драйв-чате, ребят, сегодня обсуждаем тему ухода за собой. Девчата, колите, сколько времени и денег уходит на то, чтобы просто... проснуться красивый. Ну и вопрос к мужской половине, конечно же, это что? Гель у вас только для душ? Три в одном, да? Что там есть? Как вы ухаживаете за собой? Много ли времени и денег у вас уходит на это? Вы вообще в курсе, что стоит в ванной? Вот эта баночка, для чего она? Или, как я путаю, маленький крем был, я думал, о, это, наверное, для всего тела. Оказалось, конкретно для век. Я еще подумал, что это пробник, а это оказалось на год и очень дорого. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
3: Григорий пишет. Настоящие мужчины и так красивые. И вот этим не занимаются вообще. Бобрился, именно через Б. Бобрился, помылся. И ногти подстриг просто, я думал, наверное, садовыми ножницами. И пошел. А так. Точка.
2: Хорош. Мужское такое сообщение. Тут не менее брутальное от Владимира из Ростова-на-Дону пишет. Секрет красоты, частный дом, куча, именно куча детей, ни один, ни три, целая куча. Я просто визуализировал, извините. Красавица жена, которую очень сильно люблю. Ну и шашлычок по выходным, знаете, тоже с хорошими напитками.
1: Нарты и сосед. Я вот тоже увидел это.
2: Нарты и сосед.
1: Ну это хорошо для поддержания вот такого, знаешь, внутреннего спокойствия, баланса, да. Ларис пишет, доброе утро. Даже когда была куча долгов, да, а денежку на маникюр раз в месяц, парикмахера раза 2-3 в месяц, а также на элементарную косметику я всегда находила. И не так уж много денег на это уходит. Почему-то решила она сразу уйти в оправдание. И в том, что мужчины ухаживают за собой, это очень даже хорошо. Вот. Это написал нам Лариса из Сама.
2: Мариш написал, никаких секретов нет. Обычные умывашки, кремы из магазинов, видимо, и косметики различные, вот эти вот бытовые. Очень долго подбирала методом тыка. Были средства и за 10 тысяч рублей, и за 300 рублей. И вот один секрет есть. Каждое утро умываю лицо прохладной водой, чтобы взбодриться.
1: Говорят, помогает.
2: Хотя я слышал, что после воды обязательно надо ее кожу чем-то мазать, потому что она сушит.
1: Это
2: вода.
1: Это удивительно, что вода сушит. Да? Вообще сам по себе процесс.
2: А это вопрос к косметологам, которые на этом зарабатывают.
1: Вода сушит, воздух увлажняет. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Это все, что касается сегодняшнего вопроса. Как вы ухаживаете за собой, пишите, пожалуйста. Начали мы плясать от новости, что как раз мужчины стали больше тратить на уход за собой. Ну, нам стало интересно, правда это или нет. У нас всегда своя некая такая статистика. Но мы также будем ухаживать не только за внешним миром, но и за внутренним, благодаря Ульяне Улилай. Очень скоро к ним присоединится книжный блогер. Наш прекрасный Ира расскажет нам про три книги про внутреннюю красоту, если я хочу верить, что именно так, а не какая-то настолка, как правильно умываться. Очень скоро, не прозевайте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54 54 54.
10: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
12: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». И прямо сейчас, чтобы не тратить время на поиски интересного какого-то, может быть...
1: Материала.
0: Книжного. Да, мы про это сейчас. Мы решили привлечь профессионала. Прямо сейчас с нами, на расстоянии вытянутой руки, госпожа Ульяна Улилай, которая как раз и поделится новинками. Что же интересного завезли в книжный магазин? Давайте узнаем.
2: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Поехали!
0: Ульян, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро.
0: Ну, с чем ты к нам сегодня? Мы просто так всех заинтриговали, что книги про красоту.
3: Да, так и будет. Про красоту внешнюю и внутреннюю, потому что если мы говорим про нашу внешнюю оболочку, то и без внутреннего содержания наших организмов однозначно никуда.
0: Про пищеварение будем говорить или...
3: Немножко, кстати, угадал. И про пищеварение тоже поговорим. Практически об этом первая книга в моей подборке. Это книга с многоговорящим названием «Мой органайзер. Разбери, что у тебя внутри. На что злится сердце, кого ненавидят нервы и что не переваривает кишечник».
0: Господи, это только одно название.
3: Это только одно название. Зато сразу понятно, о чем книга.
0: Ну, понятно, да. И читать не, можно и не читать.
3: Оригинальное название этой книги «Альтернативная анатомия», и в целом ее автор-хирург, она именно об этом пишет. О том, что влияет на наше внешнее состояние из того, что у нас внутри находится. А наш организм все-таки очень сложная многосоставная система.
0: Ну, то есть там дельные советы.
3: Я бы сказала, что это не столько про советы, сколько про узнай, а что там такого происходит и на что ты можешь повлиять. Там нет вот иди и делай А, и у тебя будет результат Б. Там скорее история про то, какие процессы С происходят для того, чтобы все это можно было наладить и с удовольствием жить свою жизнь.
1: Не знаю, мне на столе лежала книжка «Кишечник всему голова», кажется. Вот ни разу ее не открыл, хотя лежала вот прям на видном месте.
3: А «Очаровательный кишечник» ты читал?
1: Тоже лежал рядом.
3: Вот «Очаровательный кишечник» как раз бестселлер из этой же серии. Его все очень-очень любят. И эта книжка фанатам «Очаровательного кишечника» точно придется по вкусу.
0: Я сижу как в поликлинике в очереди к гастроэнтерологу.
1: «Очаровательный кишечник», раз молодой человек.
0: Это первая книга.
3: Это первая книга. В первой книге буквально 20 страничек всего уделено такому чудесному органу, как легкие. А вот вторая книга «Вопрос дыхания» раскрывает целиком и полностью. И это новинка этого года. Книга Максима Калтыгина «Дыхание. Простой инструмент для ментального и физического здоровья». Тут мы говорим про то, как дыхание влияет на регуляцию нашего организма. И что, наверное, самое интересное в этой книге, здесь очень много интервью с людьми, которые работают с дыханием ежедневно. Вот вы работаете с дыханием, хормейстеры работают с дыханием, космонавты, люди, которые ходят в горы. Ваших интервью в книге, к сожалению, нет, но ко второму изданию, я думаю, над этим автору стоит поработать. И читая эти интервью, мы как раз-таки понимаем о том, как можно работать со своим дыханием, чтобы, как и в случае с первой книгой, свою жизнь сделать чуточку лучше.
1: Ну, это, кстати, нужная штука, это полезно для здоровья, это даже преподают в институте во многих, но в театральном так точно, и в вокальном тоже. Вот эта дыхательная гимнастика Стрельникова, я помню.
3: Есть и про эту дыхательную гимнастику в этой книге.
0: Так, товарищи, что у нас третье? А то мы все-таки как по больничному пока идем.
3: Ну, а третья книга вот как раз про красоту внутреннюю, и это издание под названием «Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить». Очень люблю такие книги, и каждая страница — это повод порефлексировать и подумать о чем-нибудь в своей жизни или в жизни окружающих, и это издание от Райана Холидея как раз об этом.
0: Большая книга, дорогая?
3: Нет, на самом деле всего 464 страницы, и где-то в районе 800 рублей ее можно найти.
0: Так
3: на
0: о чем там, я так и не понял.
3: Это книга, которая на каждой странице ты открываешь, например, там 11 апреля, там цитата, описание этой цитаты, какой-то повод поразмышлять.
1: У меня среди знакомых есть один стоик, он ходит каждое утро обязательно какое-то количество шагов, несмотря ни на погоду, ни на свое самочувствие, ни на что. Вот это же, это вот это вот, это вот оно, ну, если очень плоско.
3: Я бы не сказала, что стоицизм, он целиком и полностью про это, он скорее вот знаменитый цитата про «жизнь зависит не от событий, а от того, как мы на них реагируем». И вот эта книга, она учит нас, ну, чуточку спокойнее реагировать на всякие хаотичные процессики вокруг.
0: Давайте начнем для начала. Стоицизм — это. А потом уже перейдем к книгам. Ульяна Улилай. Кстати, стоицизм — это античная философская школа.
3: Так и есть.
0: Вот. Но это я, мало ли.
1: Для себя.
3: Для Ивана.
0: Ну, нас таких, как я, человек 6 есть, нужно было объяснить. Ульяна Улилай про интересные книги о красоте и кишечнике, да, по подобным вещам, которые помогут вам ежедневно чувствовать себя прекрасно. Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Пока.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте.

0: Рецептные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
3: Внедорожники KGM Rexton и Торрес. С выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за нового вируса. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на государственной границе из-за ситуации с хантавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций и отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивают, ситуация в России остается стабильной и контролируемой. С начала года в стране не выявлено ни одной вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Именно ее вызывает отечественный вариант хантавируса. Фиксируются лишь единичные случаи, что не превышает обычных сезонных значений, передает РИА Новости. И в продолжение темы. Вирусологи призывают россиян не поддаваться панике из-за сообщений о хантавирусах. По словам экспертов, из полсотни известных науке видов лишь один способен с трудом передаваться от человека к человеку. Самый опасный штамм Аденс, поражающий сердце и легкие, в России не встречается.
2: Про Подмосковье.
1: Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме, пишет Life.ru. Кроме того, премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 2 100-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Двое из них набрали по 300 баллов, еще 29 по 200. В региональном парламенте подчеркнули, такие выплаты призваны мотивировать и самих школьников, и их наставников. Ожидается, что в этом году количество 100-бальников может вырасти.
2: Про погоду.
1: Сегодня до 9 утра в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Причина – густой туман с видимостью до 100-500 метров. При этом синоптики обещают, что неделя будет облачной, но по-настоящему теплой. Каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Москву и окрестности на этой неделе затянет воронками циклонических вихрей, а значит будет облачно, временами дождливо и, на удивление, тепло. Итак, в среду в районе 20-22 градусов, небольшая вероятность дождя, облачная погода, не сильно ветрено, примерно то же самое будет в четверг по температуре воздуха, но в четверг вероятность осадка все-таки больше. Ну и в пятницу также температура около 22, возможно грозы, при грозах усиливается ветра. Ну а к выходным температура воздуха в столичном регионе поднимется до отметок плюс 24, плюс 26, и это уже будут настоящие июльские значения.
1: Добавлю, в начале следующей недели дожди в столице прекратятся, а температура поднимется до плюс 28 градусов. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Драйв-шоу!
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем!
0: Поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио!
5: Открываем второй час нашего драйв-шоу. Поехали! В студии Авторадио, радиостанция номер один в России, по-прежнему Иван Броневой.
6: Денис

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Еще раз желаем всем доброго утра. Много денег на Авторадио. Счастливый 13 сезон продолжает эстафету удачи. И сегодня эта палочка эстафетная, я думаю, попадет к вам в руки. Потому что с нами, во-первых, Озонбанк, наш генеральный партнер игры. А в игре у нас шикарный призовой фонд. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Под Новый год, я напоминаю, тоже поставьте себе в календаре галочку. 6-й подарок от партнера. Все серьезно и все для вас.
2: Главное, чтобы вы все это могли забрать. Вступите в игру на сайте Авторадио. Заходите на сайте, опять же, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Далее, коротко описываете свою мечту, слушаете внимательно наши эфиры, ждете, когда мы позвоним и спросим, а какая песня только что звучала в эфире, вот прямо перед игровым эпизодом. Все, больше ничего делать не нужно.
1: Да, сегодня в банке 17 тысяч рублей. Это шикарная цифра, правда, действительно великолепная сумма, которая может, благодаря нашему партнеру, еще и удвоиться, и вы сможете забрать аж целых 34 тысячи рублей. Ага, уже представили, на что тратить. Ну давайте радиорулетку нашу остановим и уже познакомимся с очередным претендентом и узнаем, о чем мечтает наш слушатель. Поехали.
2: Итак, друзья, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 85-54. Это номер Натальи из Удмуртской Республики. Очень коротко описал свою мечту. Семейный автомобиль. Вот такое ей нужно. Угу. Давайте позвоним. Набрали номер Натальи 85-54, префикс 912. Гимн Авторадио. Нам необходимо услышать, чтобы отдать 3000 рублей. Мы их фактически отдали уже. Но вот теперь неплохо бы познакомиться с самой хозяйкой этого номера телефона. Наталья. Наталья, доброе утро.
3: Абонент сейчас
2: не может ответить. Это явно не голос Натальи.
1: Но есть плюсы в том, что 3000 рублей в карман Натальи все-таки падают, потому что гимн страны. А он практически...
2: Ну,

0: Чем является
1: так родной тоже.
0: Да. Гимн Авторадио мы услышали, и с чем ее и поздравляем. Причем на этом мы тоже не останавливаемся, на 3000-то.
1: Потому что генеральный партнер игры «Озонбанк», он ведь удваивает этот выигрыш. Теперь у Натальи получается не 3, а 6000 рублей. Уже очень скоро она получит эти деньги на свою карту «Озонбанка». Мы с этим ее поздравляем. И вам еще напоминаем, что у нас будет, кроме основных 5 запланированных суперфиналов, 6-й дополнительный. А в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
0: Все верно. Тем временем, также хочу вам напомнить, друзья, что 4 июня состоится второй суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег на Авторадио». Поэтому участвуйте, не откладывайте в долгий ящик. Если вы ждали сигнал, когда же в игру вступать, то вот он. Как раз сигнализирую каждому, вступайте в игру, и, возможно, 4 июня именно ваша мечта обретет реальность, и мы совсем скоро узнаем. Возможно, это имя будет принадлежать вам, я имею в виду второго суперфиналиста. Кто знает, вступайте в игру, тем временем в банке игры
1: 19 тысяч.
0: Игра продолжается, всем удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за...

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
4: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, Железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
5: Акция действует до конца мая.
6: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
12: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
13: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
14: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РЕН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Наш праздничный марафон прямых включений со звездами дискотеки Авторадио в самом разгаре. Напомню, все это случится 4 июля на ВТБ-арене, дамы и господа. Действительно, грандиозный музыкальный взрыв. Более 30 тысяч зрителей. Тонны света и главные треки, под которые мы влюблялись, грустили, танцевали, пели. В общем, каждое утро мы созваниваемся с артистами, которые уже вовсю репетируют свои выступления. И сегодня у нас на связи девушка, чей потрясающий вокал и невероятная искренность мгновенно пробивает до мурашек.
2: Российская певица и даже актриса Юлия Савичева.
1: Юлия, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Безумно рад слышать. А скажи, пожалуйста, с твоей вот сумасшедшей энергетикой утро начинается так же бодро, на высокой ноте? Или нужно время для раскачки, чашки кофе, чтобы окончательно проснуться?
3: По-разному бывает, все зависит от графика, естественно. Если очень сложные переезды, какие-нибудь перелеты и съемки длительные, то тяжело вставать. Но если отдохнувшая, что бывает иногда, то я вообще очень люблю делать завтрак. Ну, вообще утро люблю. Я жаворонок.
1: Ну, я надеюсь, что 4 июля с 3 на 4, даже с 1 на 4 график будет чуть посвободнее для того, чтобы выспаться. Потому что, ну, 30, более 30 тысяч человек — это колоссальная цифра. Кстати, вот ты на сцене выкладываешься на все 200%. Танцуешь, поешь, создаешь невероятное шоу. А как тебе удается достучаться, вот, правда, до сердечка каждого, кто смотрит на сцену в таком огромном стадионе, чтобы почувствовать вот эту взаимность? Есть какой-то рецепт? Научи нас, Юля!
3: Ну, главное — любить то, что ты делаешь, всем сердцем. Я обожаю сцену, обожаю зрителя, музыку. Поэтому никакого секрета в этом нет, собственно. Главное — от души и от сердца все делать.
2: Юль, ну, я думаю, что нет никакого секрета, что слушатели Авторадио обожают тебя, твои песни. И от души и от сердца можешь их пригласить вот 4 июля в ВТБ-арену?
3: Конечно, с удовольствием. Ребята, все бежим 4 июля в ВТБ-арену на огромный концерт Авторадио. Будем зажигать вместе.
1: Это будет мега-дискотека. Я очень сильно беру и разминаю свои сиськи, чтобы уже кричать громче всех. Не смотри! Не, ну, я надеюсь, что эта песня будет.
2: Я ищу в аренду колени, чтобы как следует там попрыгать и потанцевать.
1: Спасибо большое, Юля! Ждем твоего яркого выступления. 4 июля. Это была Юлия Савичева, дамы и господа, которая готова зажигать вместе с нами дискотеки Авторадио. Мест на ВТБ-арене остается все меньше, так что не откладывайте. Заходите на сайт Авторадио.ру за билетами прямо сейчас, пока их окончательно не разобрали.
2: Категория 12+.
1: Умница. Ну а наш марафон продолжится завтра утром. Кто придет нам в гости следующим, с кем мы будем созваниваться, обязательно узнайте, если, ну, во-первых, не прозеваете, а я надеюсь, что вы этого не сделаете. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. Поехали.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля

0: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Хавейл М6 механовой коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
14: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Чудо – это когда вы нам пишете, дамы и господа. 915-459-2020, смс, мессенджер Макса, группа ВК. Всем доброе утро, это Драйвшоу, поехали. Продолжаем тему чата нашего драйв-чата. И сегодня мы вас спросили, как вы ухаживаете за собой. Много ли времени и денег на это уходит? Есть ли у вас свои секреты красоты? Вот что нас интересует. И вот что есть к этому моменту. Свежевымытое тело. Как тебе? Свежее белье? Хороший парфюм.
2: Я надеюсь, это девушка пишет. Очень
1: подстриженные
2: надеюсь.
1: Ногти. Плюс раз в месяц. Жена.
2: Все понятно. Все, тормози.
1: Ладно, вот и весь секрет моего ухода за собой. Виктор из Бутова.
2: Александр написал. Мужчина Александр, он, да.
1: Да.
2: Пишет: привет, ребята. Ага. Мажусь кремами только тогда, когда болят суставы. Вот это я понимаю, самец. А так сейчас младшая дочь начала увлекаться маникюром. Купила кучу всех наборов, ну, разные инструменты там. Теперь тренируется на моих ногтях. Жена пока побаивается, и зато я теперь всегда с маникюром.
1: Ну, на нем тренируется, да?
2: Да, на его ногтях.
1: А, Алексей писал, что касается косметики, я скажу вам так. Вот моя жена пользуется регулярно ей. Она чуть ли не тройные обертывания этими кремами всякими там осуществляет. И в свои... 40, она выглядит очень даже ого-го, лет так на 25. Вот.
2: Ого-го.
1: А вот ее родная сестра, которой младше на пару лет, вообще не приемлет косметику, пользуется ей лишь по праздникам. Я вам скажу, в свои годы она выглядит намного старше. Не буду говорить...
2: Имя?
1: Имя. Ну, я уже сказал вначале, но, возможно, подзабыли. Потому что ему еще домой возвращаться, с семьей общаться.
2: Не, ну, с другой стороны, он же не с сестрой живет, а с женой. Ну, поэтому нормально. Пускай обижается. Не страшно.
1: Ну, да. Так, что хорошо влияет на внешность, хорошее настроение и на цвет ярких глаз, Иван?
2: Ну, подарки, наверное.
1: Естественно, кто их не любит? А у нас их достаточно большое количество, и мне кажется, пора с одним из них расстаться, а именно с нашим классным пауэрбанком авторайдийным. Кому он упадет в кармашек или в рюкзак, не знаю. Кто первый дозвонится, тот и молодец. Игра «Трам-пам-пам» нас ожидает в ближайшем будущем. 258-33-20, а код Москвы 495. Ребята, хватайте в руки телефон, звоните нам, сразимся, пообщаемся. В любом случае, уйдете не с пустыми руками, я уверен.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
5: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
3: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
12: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: В эфире драйв-шоу. Поехали. Ну, давайте-ка от интернета все-таки отъедем и пойдем навстречу к живым эмоциям и подаркам, которые в реальности существуют и в нашем эфире, естественно, имеются. К игре «Трам-пам-пам».
1: Это будет «Трам».
2: Трам.
1: Это будет «Пам».
2: Пам.
1: Это будет
3: «Трам-пам-пам».
0: На связи у нас представитель Хабаровска, Степан. Степан, доброе утро.
4: Привет.
5: Добрый день, и вам доброе утро. Всем привет, привет.
0: Да, мы же в будущее уже дозвонились.
4: Хабаровск.
0: Да.
4: Плюс 7 же от Москвы.
5: Да, ты все уже, верно.
0: Хорошо, начнем с другого. Ты уже пообедал хотя бы, Степан, мы переживаем.
5: Да, конечно, я готов, полностью ваш.
0: Супер, тогда давай перейдем к правилам, потому что подарок у нас охочется был у тебя.
4: Смотри, правила элементарные. Мы находим желтые издания на просторах интернета. В них находим еще более желтые заголовки. Один из них ты услышишь, часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, заберешь у нас обещанный пауэрбанк.
0: Вот и все. Так что давай, настраиваемся на победу.
5: Просто давайте играть.
0: Давай, только с телефоном, не с приемником. Сейчас в данный момент слово предоставляется Аделаиде, она как раз нам и озвучит этот заголовок. Поехали.
6: Главная новость к этому часу. Москвичка. Чтобы поспать.
0: Москвичка, чтобы поспать. А вот что мы за трампампамили, вот тебе варианты.
4: Вариант номер один. Москвичка построила хижину в лесу и переехала туда, чтобы поспать.
0: Да, мотоциклистов много, окна открываешь, жу-жу-жу.
4: Соседями иногда не везет.
0: Похоже на правду. Вариант номер два. Москвичка после майских шашлыков ворвалась в чужую квартиру, чтобы поспать.
4: Тоже нормально, настолько сильно устала.
0: Перепутала.
4: Ну, да.
0: Фильм даже есть.
4: Ирония
0: такой.
4: Судьбы.
0: Да.
4: А там же, это же документалка. Так, ладно, хорошо. И третий вариант. Москвичка выкупила все соседние квартиры в доме, организовав себе абсолютную тишину, чтобы поспать.
0: Это богачка прям.
4: У меня есть одна знакомая такая.
0: На этапе котлована только есть. Итак, Степан, возвращаемся к тебе. В Хабаровск. Какой вариант, как ты думаешь, действительно правдивый?
5: Я не знаю, доверюсь интуиции, это под номером 2, то, что она ворвалась в чужую квартиру.
0: Был ли у тебя такой опыт, Степан?
5: Нет, я до такого не дохожу.
0: Не дошашлычивал.
4: Не доустаю.
0: Все понятно. Итак, вариант номер 2, мы объявляем его верным, и для этого нам нужно проверить. Все верно, да? Мы не будем менять?
5: Да.
0: Супер.
5: Да, да.
0: Окей, быстро принял решение. Возможно, он действительно тот самый, который принесет тебе подарок. Проверяем.
6: Москвичка после майских шашлыков ворвалась в чужую квартиру, чтобы поспать.
4: Да? На самом деле там любопытная история, что хозяйка заметила, что у нее в квартире кто-то есть, только когда завтракала и услышала странные звуки. Заходит в комнату, ну, видимо, комнат несколько. Там спит девушка мирно. Та ее разбудила и спрашивает, ты что тут делаешь? Она говорит, я просто сплю. Все.
0: А как она попала? Нет больше информации.
4: Вот этого главное, что это непонятно. Она, ну, видимо, дверь открыта была.
0: Перечитала книжку, где был, помнишь, «Три медведя». Кто спал, кстати, на моей кровати? Степан, ну ты выиграл! Степан, лови аплодисменты! И наш пауэрбанк!
5: Я очень рад.
0: Который улетает тебе в Хабаровск, чтобы ты всегда с нами оставался на связи. Он находился онлайн. Твой телефон был заряжен. И ты нам писал и звонил. Так что спасибо тебе большое за игру. А вы, друзья, будьте аккуратны, прежде чем стучаться в чужую дверь. У меня на прошлой неделе был так же, реально, я этаж перепутал.
4: А, и ты к кому-то пришел?
0: И я пошел, ну, знаешь, как ноги идут сами к квартире, стучусь.
4: Ну, на автомате, да.
0: Начинаю истерить, что такое? Мне дверь не открыла, ключи не подходят. Оказалось, да, этажом ниже приехал. Все, ладно, с игрой «Трам-пам-пам» на сегодня завершаем и переезжаем в новый час. Там еще больше музыки, актуальных событий, интересных новостей, подарков. Все там, поехали.
7: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnfisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Дачникам начали приходить лжештрафы за борщевик. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик, и его владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. Она ведет на поддельный сайт, похожий на портал госуслуги. Там жертва сама вводит личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме сообщили в МВД. Киберполицейские напоминают, настоящие штрафы проверяются только в официальном личном кабинете на госуслугах или через уполномоченные сервисы. Никакие контролеры не требуют быстрой оплаты по сомнительным ссылкам, пишет российская газета.
0: Про выплаты.
2: Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенных высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Как сообщает парламентская газета, суммы единовременных поощрений остаются прежние. 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами героев России и героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата. Сейчас это более 76 тысяч рублей. Причем ее могут назначать проактивно, без лишних заявлений. Подать документы на единовременное поощрение можно через госуслуги, МФЦ или лично в соцфонде.
0: Про экзамены.
2: Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Как сообщает РИА Новости, запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, сами испытания в 10. Опоздавшим временно ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания будет нельзя, повторно запись не воспроизведут. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт, при его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку. Меняться местами запрещено. Под полным запретом телефона, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. В Рособорнадзоре советуют пребывать заранее и внимательно изучать все требования.
0: Про исследование.
2: Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности, пишет «Комсомольская правда». Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что, поехали, ребята. Очередной час нашего утреннего подъема официально стартовал. В эфире драйв-шоу «Поехали». Да, это по-прежнему авторадио, радиостанция номер один в России. Привет всем, кто прямо сейчас вместе с нами пробивается по делам в этот утренний час пик или доехал до места назначения. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Для тех, кто окончательно проснулся, ребята, мы тут не собираемся снижать градус бодрости. Наоборот, планируем сейчас как раз добавить еще больше энергии. Впереди невероятная отличная музыка, свежие новости и, конечно, еще одна возможность попасть к нам в эфир благодаря драйв-чату, где сегодня мы обсуждаем, а мы от новости поехали сегодня. Новость тоже такая забавная, но мы решили проверить ее, насколько это правда. Связана она с красотой, да? Мужчины в Москве стали больше тратить на уход за собой.
1: Ну и времени, и средств, и так далее.
0: Как вы ухаживаете? Вот. Много ли времени и денег на это уходит? Если у вас свои секреты красоты, об этом, обо всем, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Я знаю, кстати, статью, на которую прям мужчины много...

0: На Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Вы спросите, а почему не Денис озвучил эту фразу?
2: Потому что я плачу, потому что...
1: Захлебывается слезами, причем не взрослыми, а детскими.
2: Угу.
1: Человек, у которого не было велосипеда в 6 лет...
2: Никогда, до сих пор нет.
1: Сейчас будет прорабатывать свою детскую травму потихоньку, не с психологом, а с генеральным директором магазина «Велосклад», основателем марки велосипедов «Бинорд» Сергеем Радковским.
0: Свободное время. Поехали.
1: Доброе утро, Сергей.
3: Доброе утро.
1: Сергей, как подготовиться к велосезону? Вот, допустим, у нас два человека. У одного велосипед уже есть, у другого велосипеда нет.
2: Всю жизнь. Вот давайте начнем с меня.
3: Так, ну, вначале надо определиться, как бы хотелось кататься.
2: Вдоль набережной, красиво, вечерочком фотографируя. Просто прогулочная такая, хорошая атмосфера.
3: Если есть хорошее место, где можно выбрать велосипед, то все это нужно рассказать. Дальше из этого будет следовать тип велосипеда, в зависимости от того, где кататься, как mm-hmm. кататься.
1: Ну вот по этим потребностям какой тип больше всего подходит?
2: Трехколесный. Вообще, мне подошло бы, чтобы кто-то ехал рядом, а я в люльке сидел.
1: А есть такие?
3: Вот так, чтобы в люльке такие есть, но это будет ребенок, это будет такой прицеп.
2: Я умещусь, поверьте. Так, ну а в среднем сколько бы стоил такой велосипед? Начать просто покататься вечерочком.
3: Где-то там от 30 тысяч и больше.
2: Чего? 30 тысяч велосипед? Вы серьезно?
1: Да ладно, это недорого, 30 тысяч.
2: Я теперь понимаю родителей, почему у него не было никогда.
1: Так, выбрали велосипед. Значит, на этом велосипеде можно будет сразу ехать или что-то с ним нужно будет делать еще?
3: В принципе, можно сразу ехать. Но лучше купить аксессуары.
1: Какие?
3: И начать лучше с крыльев. То есть это грязевые угу. щитки, которые надо приобрести.
2: Извиняюсь, за тридцатку еще нет крыльев?
3: Конечно. Комплект крыльев где-то от 2000 рублей. Конечно, есть велосипеды, где крылья уже в комплекте, но это не достоинство велосипеда, это скорее особенность типа велосипеда. Ага. Это у дорожных велосипедов.
1: И недостаток покупателя. Ну и какой еще аксессуар, кроме крыльев?
3: Надо подумать о том, чтобы быть заметным на дороге. То есть это передний-задний фонарь. От 1000 рублей. Передние фонари, они чуть подороже, там обычно от 2000 дороже.
1: Угу. Еще что-то нужно?

0: необходимо, чтобы вот все время было под рукой? Не знаю, бутылка?
1: Или... Бутылка и куда ее поставить.
0: А как это называется?
1: То есть для фляги нужен флягодержатель.
0: А, вот флягодержатель.
2: Трудное название.
0: Флягодержатель.
2: Флягодержатель. Многокрутитель.
0: Если особенно она фляга подсвистывает, то флягодержатель нужен хороший.
2: Я бы это назвал шлем.
1: Так, ну шлем, конечно, нужен обязательно. Большинство людей ездит без шлема, но шлем необходим. Шлема бывают разные. Не обязательно покупать закрытый шлем. Угу. Как правило, достаточно легкого открытого шлема, который хорошо фиксируется на голове.
0: Слушайте, а если вот ребенку, ну, понятно, что растет быстро, не хочется тратить деньги на велошлем, можно же взять тот, который, например, я не знаю, от лыжников, от сноубордистов, они же не утепленные есть?
2: От чопера. Такой нормальный.
1: Можно, но нежелательно. Чтобы поездка была в удовольствие, лучше, чтобы это был велосипедный шлем, потому что он будет правильно сбалансирован, будет легкий и хорошо будет держаться.
2: Так, я в этом трио отвечаю за бюджет и в шоке всегда. Сколько стоит шлем?
1: От 5000 рублей и выше. Детские чуть подешевле обычно стоят.
2: Итого, одежду мы даже не пытались посчитать.
0: Там космические цены.
2: Велосипед от 30 и к нему всевозможные аксессуары в виде крыльев. Сам непосредственно шлем, это то, что нужно. Скелетоны не нужны, как на мотоциклах, нет?
1: Это уже атрибут экстремального катания.
2: Все понятно.
1: Я бы еще добавил держатель для телефона. Очень удобно, можно закрепить телефон на руль и использовать его в качестве и навигатора,
2: Сергей,
1: и спидометра.
2: Мы по картам двигаемся бумажным. Здесь как бы
0: тенденция такова, да.
2: Атлас 98-го года, вот не зря у меня лежал.
1: Ну, можно хотя бы в качестве магнитола его тогда использовать, если смотреть.
2: С девятиклассниками и бумбокс рядом, это тоже круто.
0: Спасибо большое. У нас в студии был генеральный директор магазина «Велосклад», основатель марки велосипедов «Бинорд» Сергей Радковский.
3: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
12: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
13: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1, телефон 71 50 50.
14: Акция действует до конца мая.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Но, как и обещали ребята, в начале часа мы уже разобрались, как выбрать двухколесный.
2: И что нужно для его эксплуатации.
1: Мне, кстати, написали, что обещали подарить его, чтобы мне его не было.
2: Серьезно?
1: Спасибо слушателям.
2: Вот, а я?
1: А ты, у тебя есть. Вот, желание приобрести четырехколесного друга.
2: А вот здесь хорошо.
1: Да, и здесь мы уже рассчитываем на помощь нашего специалиста, эксперта, автоэксперта. Он просто гуру в мире советов. Очень уважаемый человек, да. В каждом сервисе его знают и даже побаиваются. Петр Баканов. А вот с чем он к нам сегодня, узнаем сейчас у него лично.
0: Тест-драйв. Поехали!
3: Мне нравится рабочий твой характер. Не зря тебя назвали москвичом. Сегодня расскажу про «Москвич М90». Вот, новая версия.
2: За стихи отдельные тебе аплодисменты.
3: Да, но это не я придумал, конечно, да, но тем не менее. Вот, но это, скажем, возрождение марки очередное, потому что за прошлый год было продано 16 тысяч автомобилей, не бог весть сколько, и мы знаем, что это все были дериваты марки «Джак», а сейчас, наконец-то, новая эпоха и новая стадия. Это уже машина марки MG, он же «Rowe», которая принадлежит концерну SAIC. Это шанхайский, такой крупнейший, между прочим, автопроизводитель Китая, который поделился технологиями. Итак, М90 — это большой крупный кроссовер. У него колесная база достигает 2915 миллиметров. Конкуренты — это такие машины, как Jetour X90+, Tenet T8, он же скоро будет Tenet T9. Вот, это Havail H7. Это, опять же, сюда можно GAC GS8. Отчасти, как в высшую лигу, добавить Джили Манджаро, Джейку J8 и так далее, и так далее. Большой, крупный кроссовер, трехрядный, семиместный. Под капотом двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил, агрегатированный с 9-ступенчатым автоматом. Привод полный. И здесь стоит многодисковая муфта электромагнитная, а бывает еще электрогидравлическая.
2: А вот. Что лучше?
3: Конечно, электрогидравлическая. Вот электромагнитная слабоватая. Мы как раз тестировали машину в горах, там было снежное покрытие. Все-таки штучка эта перегревается, особенно если педалировать хорошо по снежному покрытию. То есть, скажем так, проходимость не самая сильная черта этой машины.
2: А хотя гидравлика прям решает.
3: Да, да, она крепче. Вот, 190 миллиметров клиренса. Есть, соответственно, у нас 5 режимов движения. По салону что у нас? Салон уже, скажем так, немножко отстает от современных трендов. Тут еще сдвоенная вот эта панель приборов, объединенная с мультимедийной системой. Диагональ каждого экрана 12,3 дюйма. Есть, между прочим, беспроводной Apple CarPlay и Android Auto, что немаловажно. Но вот производительность процессора слабовата, особенно в режиме синхронизации. Двигаешь карту, изображение идет немножко дискретно так. При этом 12 динамиков Bose с сабвуфером, то есть хорошая акустика, приятные материалы отделки. Хоть салон выполнен из кожи, но она приличного качества, не липнет как бы спина к ней. Что еще важно отметить? Хорошее водительское кресло, вполне себе, с нормальной подушкой. Есть даже регулировка угла наклона, хотя вот этих дополнительных регулировок лишен передний пассажир, он сидит все-таки высоковато. Кстати, у водителя есть еще поясничный подпор. Вот, подогрев вентиляции сидения, причем подогрев инфракрасный. Это не просто спиралька, а вот совсем другая технология, более эффективная.
2: Жарче, что ли?
3: Эффективнее. И, кстати, говорят, что для человека это лучше. Ну, именно для здоровья.
2: Ну, именно для мужчин, да.
3: Ну, не знаю, в этом плане, но просто считается, что более эффективный прогрев. Кстати, полный зимний пакет, подогрев форсунок омывателя, лобового стекла есть. В общем, здесь все хорошо. Ну,
2: короче, подготовлен автомобиль к нашим зимним реалиям.
3: Хотя бачок омывателя 2,8 литра. Все-таки не дотянули до 5. Есть вот свои нюансики.
2: Я даже не знаю, сколько вообще это настолько важно.
3: Ну, 5 литров — это канистра. Ты залил, и классно.
2: Ну, 4-5 литров обычно стандартно. Бачок,
3: да, да, да, здесь еще маловат. На втором ряду царский простор. Есть третья зона климата, два USB разъема, причем сиденье двигается вперед-назад по углу наклона. Третий ряд, ну, безусловно, это для детей либо подростков. Багажная дверь с электроприводом. Багажник 332 литра, это в семиместном исполнении. И там около 700 литров в пятиместном. А уж если разложить все в большую кровать, там 2000 литров, то есть большой. И причем багажная дверь оснащена бесконтактным доступом.
2: Сколько это великолепие стоит отечественное?
3: Вот, к сожалению, дороговато. 4 миллиона 200 тысяч комплектация Ultimate — это единственное. Но сейчас есть выгода в 344 тысячи по кредиту либо трейдину. Но вот чего не хватает москвичу? Зайти бы вот с козырей, вроде машина неплохая, вот сделали бы на начале бы какой-нибудь вот классный ценник, чтобы все сказали, вау, надо брать.
2: Ну сколько, 3 миллиона?
3: Ну хотя бы, да. Вот. Но в данном случае просто, как бы, конечно, марке сейчас нужна эта поддержка, нужно, чтобы вот активизировать спрос, и вроде машины неплохие выбрали, они, кстати, очень хорошо управляются, и хорошая у них подвеска, то есть она не табуреточная абсолютно ни разу. Вот. Но вот как бы нет какой-то яркой черты.
2: Ну, да. Выглядит солидно.
3: Нормально, да, но уже немножко устаревает дизайн. Ну и китайский он, безусловно. Ну что ж поделать.
2: Ну главное, комфортно и доступно. Давай начнем с этого.
3: Комфортно, а вот доступно надо посмотреть уже на кредитные программы.
2: Это хорошо. Это хорошо подмечено. Петр Баканов, дамы и господа, прямо сейчас только что о новеньком, свеженьком москвиче М-90. Спасибо большое. Пока.
3: Пока.
0: Поехали.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
10: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Авторадио.

Вот и финал нашего драйв-чата, ребята. В эфире драйв-шоу «Поехали». Сегодня обсуждали, а сколько же вы тратите денег на уход за собой. Девчата, вы, как обычно, конечно, прекрасны. Судя по сообщениям, половина из вас тратит на косметики бюджет небольшого региона.

0: Миллион. Зато результат на миллион. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Ну, правда, времени остается чуть-чуть, поэтому если успеете, то успеете. Давайте.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Мужчины, конечно, тоже удивили сегодня. Кто-то честно написал, что уход за кожей – это просто умыться холодной водой, если вспомнил. Но есть и те, кто признался, цитирую, в тайне беру ужинный крем вокруг глаз, именно вокруг глаз. Угу.
2: Ну, там тонкая кожа и нужен специальный.
0: Потому что после 35 взгляд уже не такой свежий, как раньше. Но это нормально. Это мы не осуждаем. Это суровая мужская бьюти-эволюция.
2: Я больше скажу, после 5:35 утра тоже да. Взгляд так себе по свежести.
0: Что еще есть?
2: Елена написала. Муж третий год носит бороду только, внимание, с ноября по апрель. В октябре-ноябре прекращает бриться, и в апреле 20-го у него день рождения, он ее сбривает. Сначала я была категорически против бороды, но в этом году была против, чтобы он ее сбривал. Ему исполнилось 50, он побрился, подстригся и теперь выглядит на 35, а мне 48. Проблемы, вот все секреты красоты.
0: У Светланы, смотри, прям целый, как сказать, механика того. Сейчас мы хоть узнаем, мужчины, как это происходит. Пишет, так. Доброе утро, вот мой рецепт ухода в 35+. Утром тоник для глаз, без джина. Крем увлажняющий.
2: Упущение, я считаю.
0: Я думаю, что на этом можно было остановиться, да? Тоник для лица.
2: Я неотразима.
0: Крем увлажняющий. Основа под тоналку. Биби-крем, СПФ для лица. Мне кажется, проще вот дом заштукатурить, да, чем вот тут начало, но это нормально. Оказывается, именно такая механика. Глазки подкрасить, стрелки нарисовать, брови румян добавить, блеск для губ, и тогда становишься похожим на человека после ночной спячки. Времени, как ты думаешь, сколько на это потрачено?
2: Ну, у меня бы сутки-двое.
0: Сутки-двое, я
2: примерно.
0: Согласен.
2: Это на базовый слой.
0: Вот, но нет, 20 минут, говорит она, и денег точно уже не знаю, правда, сколько. Вечером все это смыть, плюс крем, плюс сыворотка для бровей и ресниц. Сыворотка. И тут я на днях обалдел, когда половина из этого у меня закончилась. Ну так.
2: Во-первых, затратно, во-вторых, мне кажется, начальству девушек ругать за опоздание тоже не стоит после таких сообщений, когда реально она столько всего делает, просто чтобы выйти из дома.
0: Екатерина сыну говорит, скоро 18, по мере взросления начал следить за собой.
2: Так.
0: Подарила мужской набор для маникюра со всякими приколюхами. Пользуется. Дезодорант, естественно, но без фанатизма.
2: Только с правой стороны.
0: Вот такая история.
2: Надо заканчивать.
0: Подожди, есть еще Марина, говорит, у него есть свои средства для мужчин, вот у мужа.
2: Ну,
0: конкретная.
2: Молодец, уходовые.
0: И да, приучила к этому она его. Да, дорого, но сама пользуюсь тоже хорошими уходовыми средствами. Стоит тоже дорого, но мало трачу денег на декоративную косметику, а прически не крашусь. Утром патчи. Вот так вот, делаю массаж сама себе. Всегда кубики льда на утро. И начинается с теплого стакана воды. Тут уже мы тоже разбирали неоднократно про эту теплую воду, она не всем помогает.
2: Ну и кубики тоже.
0: И кубики, да. Тоже.
2: Должны быть на животе, странно, что на лице.
0: В общем, ребята, я, открыв все ваши аватарки, когда вы написали, подводя итог, могу сказать, что, конечно, возможно, это обман. Знаешь, когда говоришь, что вы и так выглядите красиво. Возможно, это уже, знаешь, с эффектом нанесенного
2: мейкапа,
0: но... Большинство, могу вам сказать, что в принципе и без мейкапа вы шикарно выглядите, ребята, правда. А как иначе?
2: Просто знайте это.
0: Вы красивые люди. Рад, что мы живем с вами в одном веке. На этом драйв-чат на сегодня завершен. Спасибо всем, кто написал.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автолюбители и путешественники, на АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, три часа нашего утреннего марафона пролетели как одна минута, но сегодня драйв-шоу «Поехали!» прощается с вами, однако Авторадио, радиостанция номер один в России, никуда не уходит. Дальше вас ждет тонна отличной музыки, свежие новости, так что всегда делайте громче. Ну, напоследок, правда, мы все же напомним о главном событии этого лета. 4 июля все случится. Стадион, дамы и господа, ВТВ-арена. Дискотека Авторадио. Ребята, это будет не просто концерт в зале. Это настоящий стадионный, невероятный разрыв. По-другому я больше
2: и
1: не
2: масштаб.
1: Скажу.
2: И масштаб.
1: Да, более 30 тысяч человек. В едином порыве. Сумасшедший масштаб. Море света. Море невероятного просто киловатта звука, артистов сколько будет на одной сцене. Такое пропускать ни в коем случае нельзя. Билетов с каждой минутой становится все меньше.
2: Поэтому рекомендую вам зайти на сайт Авторадио.ру и выбрать, что вам больше нравится. Танцпол, фан-зона, может быть, левая, правая трибуна. Там, вот как говорится, все как на ладони. Выбрали, посмотрели, оказались. И потом уже будете оттанцовывать на главном танцполе этого лета категории 12+.
1: Ну а на этом теперь точно мы с вами будем прощаться. Всем хорошей и легкой, трудовой, так скажем, недель, которая сокращенная, это не может не радовать. Конечно же, свободных дорог. И до встречи завтра ровно в 7 утра. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Несколько городов Хабаровского края накрыло смогом из-за лесных пожаров. Подробнее о ситуации через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Хабаровск находится в дымке уже несколько суток. Город окружен пожарами с трех сторон. Из-за критической ситуации введен полный запрет на посещение лесов. Как сообщает московский комсомолец, на трассах в сторону Владивостока видимость практически нулевая. В одном из сел рядом с Хабаровском жители пытаются тушить огонь самостоятельно. Комсомольск на Амуре затянуло смогом накануне из-за возгорания в мылках. Местные жители жалуются на сильный запах гари.
3: Про вирусы.
2: Главным переносчиком хантавируса является карликовый рисовый хомяк. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами выделения этих грызунов. В основном они обитают в Аргентине и Чили, а российский климат для него не подходит, что существенно снижает риск появления этого вируса в нашей стране. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения. 3 человека скончались. Российские специалисты держат ситуацию под контролем и усилили мониторинг на границе.
3: Про цены.
2: Килограмм клубники в российских магазинах в этом месяце стоит в среднем 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем было в апреле. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Снижение цен он связал с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавках уже составляет около 40% и продолжит расти. К лету клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов займет основную часть полки. Эксперты прогнозируют, что с расширением предложения цены стабилизируются.
3: Про туризм.
2: Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом объявил министр иностранных дел страны. По данным тайских СМИ, мера направлена против тех, кто использует туристическое послабление не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиков, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхает 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничения попадут лишь те, кто практикует выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы, об этом сообщает телеканал 360. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 79 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Рик

0: Звезды споют свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлианна Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие наши любимые артисты. 50 звезд на одной сцене, 30 тысяч зрителей на стадионе. Надеюсь, вы уже заняли лучшее место. Если еще нет, то поторопитесь. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. В самый разгар лета, 4 июля, случится, ну, что-то невероятное. А пока же поработаем. Олеся Соболева у микрофона.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если...

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Об основных событиях к этой минуте. Массовая драка произошла на птицефабрике в Ленинградской области. Инцидент случился в поселке Приладожский Кировского района. По данным областного главка МВД, словесная перепалка между выходцами из Средней и Южной Азии переросла в крупный конфликт. Всего в потасовке участвовали 60 человек. В результате 20 рабочих госпитализированы, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. 12 участников драки доставлены в отдел полиции. По данным РИА Новости, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи и оперативные службы. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на 2 суток из-за грозы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Сегодня в Москве и области ожидается кратковременный дождь. В Подмосковье местами гроза. Температура в столице составит от 21 до 23 градусов. По области до плюс 24. В субботу, 16 мая, на Садовом кольце пройдет эстафета, из-за которой движение будет поэтапно закрывать в обе стороны. Об этом сообщил столичный Дептранс. С 4 утра до полудня полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы. До половины первого закроют улицу Крымский вал, а Крымский мост будет недоступен с 6 до полудня. С половины 7 утра ограничения начнут действовать по всему кольцу. Их станут вводить по мере прохождения участников. Парковка на всех перекрытых улицах будет запрещена с полуночи до конца мероприятия. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Так-так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
4: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
8: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026 движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
7: Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11:00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. У выпускников 9 классов может появиться 3-й обязательный экзамен. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Девятиклассники с 28-го года начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По его словам, это будет уже 3-й обязательный экзамен для выпускников 9-х классов. Музаев подчеркнул, что введение новой аттестации обязательно обсудит с учителями, учениками и экспертами. Ведомство планирует провести апробацию и широкое общественное обсуждение, прежде чем формат окончательно утвердят. Об этом пишет РИА Новости. Глава Рособорнадзора отметил, что история – это важный предмет, и устная форма сдачи позволит лучше оценить знания школьников. Напомню, сейчас обязательными для девятиклассников являются русский язык и математика.
2: Про продукты.
1: Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для безалкогольных напитков. Об этом пишет газета РУ. Документ вступит в силу в январе 2028 года. Он устанавливает четкие требования к составу. По новому ГОСТу доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 0,5% от объема. Также прописаны минимальные нормы по витаминам и минеральным веществам, не менее 7,5% от среднесуточной нормы. Пищевых волокон должно быть от 0,5 граммов на порцию. Стандарт распространяется на морсы, напитки с соком, на растительное сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. Производителям дается переходный период, чтобы привести продукцию в соответствие с новыми требованиями. Эксперты считают, что это сделает рынок безалкогольных напитков более прозрачным и качественным для потребителя.
2: Про документы.
1: Госдепартамент США начал автоматически лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. Юрист и старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал, что аннулировать паспорт возможно только для тех категорий граждан, которые его получили не по рождению, а по приобретению. То есть для граждан стран СНГ, либо иностранных граждан, которые прошли через процедуру получения гражданства.
3: Говорить о том, что можно аннулировать паспорт тех, кто изначально был гражданином, то есть кто родился с паспортом, лишить гражданства либо аннулировать паспорт таким гражданам, наше законодательство не допускает.
4: Сейчас в России пока нет какого-то предела по сумме алиментов, за которые можно было бы рассмотреть вопрос о лишении гражданства. Но если отталкиваться от этого американского опыта, где на данном этапе они решили лишать гражданства и изымать паспорта у тех, у кого долг более 100 тысяч долларов, ну, у нас не так много людей, кто платит существенные алименты в таких суммах и кто при всех действиях пристава имеет такие долги.
1: Напомню, что с 1 марта этого года в России кардинально изменились правила учета алиментов для получения единого пособия. Теперь его минимальная сумма, учитываемая в доходах семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты в регионе, а не из МРОТ. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

На-на-на-на-на-на. Здорово, что они все-таки иногда превращаются в нормальные слова. Олеся Соболева у микрофона. Ловите привет и приглашение, между прочим, персональное. Каждого из вас мы ждем на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена 4 июля. Там будут все. И вы, наши любимые артисты. 50 главных звезд споют свои главные хиты. Зиверт и

следует, потанцуем с вами 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена. Скорее бы уже лето! Эх, до встречи!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Пожар произошел на производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Как уточнили в региональном управлении МЧС, взрыв и последовавшее за ним возгорание случились из-за нарушения технологического процесса. К тушению привлечены 46 человек, задействованы 15 единиц техники. В ведомстве сообщили, что инцидент случился в районе одного из сел Уфимского района. В Минздраве Башкирии заявили, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 3. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. В Росавиации заявили о введении ограничений в Шереметьево. Аэропорт обслуживает рейсы только на вылет. Прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ранее аналогичные ограничения начали действовать во Внуково и Домодедово, в авиагаванях Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Ярославля, Калуги и Пензы. Гидрометцентр предупредил жителей московского региона о дождях до конца недели. Осадки в некоторых районах будут сопровождаться грозами и усилением ветра. При этом ожидается температура на 3 градуса выше климатической нормы. Как пишет ТАСС, сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 23 градуса. Такой характер погоды сохранится до воскресенья. Самым дождливым днем, по словам синоптиков, станет пятница, 15 мая. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом.
4: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: На край света за мечтой.
7: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
8: Мы согласны.
6: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Фильм Гая Ричи.
13: Есть два варианта развития сюжета.
14: Джентльменский или пацанский.
15: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
16: Они работают на грани закона и беспредела.
15: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
21: Нет.
20: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ.
22: Категория 16+.
23: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 17, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автолюбители и путешественники. На АЗС «ЮВЭЛ» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «ЮВЭЛ». Клубова 53.
3: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
10: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
14: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
15: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио Вологда дарит билеты на концерт группы «Звери» 31 мая. Пишите «Хочу на концерт» в наши мессенджеры на номер плюс 7 921 681 106 и 1. Станьте первыми и получите 2 билета. Розыгрыш билетов будет проходить по будням с 4 по 15 мая. 12+.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Белгородской области электричка сошла с рельсов. Подробнее о ситуации через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: В Белгородской области электричка «Разумная Томаровка» сошла с рельсов. ЧП произошло в Яковлевском округе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, часть железнодорожного полотна отсутствовала из-за детонации взрывного устройства. Машинист применил экстренное торможение, в результате половина вагона сошла с рельсов. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Остальные пассажиры серьезно не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы и оперативная группа, передает РИА Новости.
2: Про ипотеку.
1: В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат по 3%. А семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, об этом пишет парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом.
2: Про инициативы.
1: В онкологических больницах может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава, сообщает РИА Новости. Согласно документу, психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией. Авторы инициативы считают, что психологическая помощь должна быть такой же доступной, как и сама терапия. Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил создать в стране зеленый коридор для пациентов с подозрением на онкологию. По его замыслу, система позволит ускоренно направлять человека к нужным врачам, избавляя от самостоятельной записи.
2: Про исследование.
1: Индекс счастья россиян по итогам апреля опустился до самого низкого уровня за последние 15 лет. По данным ВЦИОМ, показатель составил 52 пункта, снизившись за месяц сразу на 4 позиции. Сократилась и доля тех, кто считает себя определенно счастливым. Этот показатель упал на 2 процентных пункта, пишет «Комсомольская правда». Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

Будки в мобильном на Гимна Авторадио. Указывайте свою мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Всегда и везде, весь в любой момент позвоним. Пока мы движемся в сторону суперфинала, играем еще и на деньги. Сейчас в банке 19 тысяч рублей. Легко их сделаем вашими, ну, может быть, через пару минут, а может быть, через пару часов. Я же говорю, в любой момент звоним и спрашиваем, что за песня была в эфире. В случае верного ответа весь банк ваш, а партнер игры его еще и удваивает. То есть 38 тысяч рублей на горизонте. А здесь с вами я, Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи. Пусть ваши мечты сбываются. Делайте громче для этого Авторадио. И ловите большой привет.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
0: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Авторадио.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 12 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 120 кубометров смета. Определился победитель голосования по выбору имени аэропорта Вологды. Завершился этап народного голосования в рамках цифровой платформы «Горжусь Вологодчиной». Наибольшее число голосов набрала кандидатура авиаконструктора, трижды Героя социалистического труда, лауреата 7 сталинских премий Сергея Ильюшина. Второе место в голосовании занял Павел Беляев, третье – Александр Клубов. Замкнул список Александр Можайский. Голосование было инициировано Общественной палатой Вологодской области и является начальным этапом процедуры переименования аэропорта Вологды. Для прозрачности голосования опрос проводился в цифровом формате с верификацией через госуслуги. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: отправляете денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona.pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте corona.pay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona.pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Жук на картофеле? Есть решение. «Коллайдер» уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. «Коллайдер» – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
12: Авторадио.

Леонид Агутин. Невозможно спокойно слушать его песни, так и хочется танцевать. Я, Олеся Соболева, именно это и делаю в эфире Авторадио и вас приглашаю. Ну, давайте потанцуем. Чего вы такие серьезные? Понимаю, неделя рабочая, настрой соответствующий. Ну, расслабьтесь, отдохните, подготовьтесь к большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем 300 минут классной музыки. 50 наших любимых артистов. Главные звезды исполнят главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Не пропустите это событие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места. Мы вовсю готовимся к этому очень классному событию лета. Надеюсь, что встреча с вами состоится. Ну, очень этого бы хотелось.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шехонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухона, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Движение поездов приостановлено на месте ЧП в Белгородской области. Подробности далее.
0: Про главное.
1: На участке юго-восточной железной дороги, где сегодня сошел с рельсов электропоезд, временно остановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. На место уже направлен восстановительный поезд. Железнодорожники принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления сообщений. Об этом пишут ведомости. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию на сайте компании-перевозчика или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов. Напомню, электропоезд сообщением «Разумная томаровка» сошел сегодня с рельсов. Причиной стало отсутствие полотна после детонации взрывного устройства. В поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина. На месте работают оперативные службы и саперы Минобороны. По факту происшествия началась прокурорская проверка.
0: Про пособие.
1: Соцфонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Министерства труда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме, без лишних заявлений от родителей, передают РИА Новости. Ранее по поручению Владимира Путина был принят закон, позволяющий сохранять выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального превышения дохода.
0: Про экзамены.
1: Девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил Рособорнадзор. Испытания охватят курс отечественной истории с 5 по 9 класс и станет допуском к основному государственному экзамену. В отличие от тестов, школьникам предстоит рассуждать, объяснять события и делать выводы в формате живого собеседования. Зачем нужен такой экзамен, в беседе с Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения Григорий Назаров.
2: Мы призывали, требовали, топали и умоляли вернуть что-то обязательное в части предмета истории. Мы живем в Российской Федерации, у нас большая разная страна, 89 субъектов целых. И, конечно, мы должны добиться того, чтобы каждый выпускник 9 класса, именно 9-го подчеркну, вне зависимости от выбранного им профиля, неважно, он будет предпринимателем, он будет инженером, вот каждый выпускник 9 класса должен на базовом, хорошем уровне знать отечественную историю. Он должен знать имена, он должен знать события, он должен знать процессы, он должен знать термины, он должен уметь устанавливать причинно-следственные связи, он должен, в конце концов, учиться правильно, грамотно, аргументированно отстаивать свою точку зрения по конкретным вопросам.
1: Добавлю, первыми новые испытания пройдут те, кто окончит 9 класс в 2028 году. Нововведение уже вызвало оживленные дискуссии. Учителя считают, что экзамен поможет развивать навыки анализа и устной речи. Родители же опасаются лишней нагрузки. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Могу такое сказать. Никуда мы не опоздали. Кажется, хорошо едем, согласно планам, которые мы вчера построили на эту короткую рабочую неделю. Меня зовут Олеся Соболева. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. И вместе мы держим курс на лето. А конкретно на большую дискотеку Авторадио. Мы возвращаемся на стадионы и встречаемся с вами 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, чтобы как следует потанцевать. На одной сцене наши любимые артисты, главные звезды, поют свои главные хиты. «Елка», «Дискотека авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. И вы там тоже будете. 30 тысяч мест. Представляете, в зрительном зале займите лучшее прямо сейчас. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте места, приглашайте любимых и вспоминайте свои коронные движения. Встречаемся на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе.
1: Звезды

0: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5 на 4. Цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
9: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
10: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
11: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области два человека пострадали в результате удара со стороны Украины. Беспилотниками самолетного типа была атакована деревня Антоновка. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз. Мужчину и женщину госпитализировали. Повреждены 8 жилых домов, автомобиль, загорелась хозпостройка. Пожар оперативно потушили. На месте ЧП работают экстренные службы. В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отключать потребителей от горячей воды будут на 10 дней. Узнать, как, когда именно ее не будет по конкретному адресу, можно на портале mos.ru. Работы по подготовке теплосетей к предстоящей зиме должны завершиться до 1 сентября. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, пишет News.ru. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Jack T9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Район». И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
16: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
17: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 6937.
18: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
19: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
4: ОГРН 102-350-089-2140.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Мошенники начали добавлять россиян в чаты, притворяясь начальством. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Мошенники начали создавать групповые чаты в мессенджерах, где притворяются коллегами жертвы. В переписке от имени руководства они сообщают о срочной цифровизации трудового стажа или необходимости подтвердить персональные данные. Для этого просят перейти в якобы бот портала госуслуги и переслать код подтверждения. Как только жертва это делает, аферисты получают доступ к ее аккаунту. Об этом пишут Вести. Эксперты советуют обращать внимание на давление словом «срочно» и подозрительные названия ботов, не совпадающие с официальными.
0: Про искусственный интеллект.
2: Минздрав планирует снижать бумажную нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта. Система позволяет быстро проанализировать данные пациента и выдать всю необходимую информацию врачу, медсестре или сотрудникам приемного отделения. Подробнее о нововведении в беседе с Авторадио рассказал эксперт в области искусственного интеллекта и цифровизации медицины Кирилл Артрошкин.
3: Особенно там, где речь идет о необходимости работать с большим объемом данных, поступающих из разрозненных, не связанных между собой источников, например, электронных медицинских карт, результатов анализов, выписок из различных учреждений. И здесь мы получаем двойной эффект. С одной стороны, снижается нагрузка на врача. Вот эта рутинная работа по сбору, систематизации, анализу информации, вот ее берут на себя алгоритмы. То, что раньше у врача занимало там 30 минут, нейросеть обрабатывает за секунды. Это, безусловно, высвобождает время, но значит, врач может уделить больше внимания непосредственно пациенту. С другой стороны, если мы говорим не просто о документообороте, а о научно обоснованных, проверенных алгоритмах, вот здесь открываются возможности для ускорения диагностики различных заболеваний. Потому что нейросеть способна за считанные моменты просканировать огромный массив медицинской информации и выявить те признаки заболеваний, которые человек при визуальном анализе может упустить.
2: В Минздраве также анонсировали введение других разработок, которые позволяют сократить срок обработки некоторых данных. Среди них фиксация, транскрибация речи и суммаризация.
0: Про туризм.
2: На майских праздниках российские туристы устремились в самые неожиданные уголки планеты. Аналитика роуминга Мегафона отметила рекордный рост поездок в Венесуэлу, а также в Уругвай и Колумбию. Среди азиатских направлений резко вырос спрос на Мьянму, Макао и Монголию. В Африке интерес сместился в сторону действительно редких стран. Поток туристов в Камерун вырос вдвое. Среди интересующихся туристов направлений также отмечается Замбия, Намибия и Эфиопия. Эксперты отмечают, что россияне все увереннее осваивают направления, которые еще недавно считались абсолютной экзотикой.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. 50 артистов, 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успеете занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс евро 87 рублей 38 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио.

Тут, пожалуй, соглашусь. Но зачем гнаться, когда и так все успеваем? У нас еще только среда, ее мы проводим с чувством, с толком и, конечно же, с авторадио. Делайте громче, пристегивайтесь, ловите привет. Олеся Соболева на связи. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Реклама на Авторадио.
7: 70-72-82.
8: Мы с тобой мечтаем.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арене состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Ярко звезды светили.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка в вкладах. Основные изменения в налоговой системе приняты, отметил министр финансов. Мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Переходишь по ней, забирают доступ к госуслугам. Единственный документ, на основании которого может должен быть оплачен штраф – постановление о назначении административного наказания. В социальных сетях обсуждают американца, который устраивает праздники для собак из приюта. Мужчина снимает ролики о том, как забирает животных на несколько дней, а потом гуляет с ними по городу, катает на метро и кормит вкусняшками. По его словам, видя счастливых питомцев, подписчики пристраивают их в семьи. На данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-6937.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
6: Они работают на грани закона и беспредела.
5: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: На край света за мечтой.
10: Так попросите у дракона мечту.
11: Гениально.
12: Мы отправляемся на Байкал!
13: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Кино с 14 мая. 0+.
14: «Любовь» здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
5: Авторадио.

эфир Авторадио пусть не отпускает никого. Почаще настраивайтесь на любимую волну и, конечно же, наслаждайтесь этой коротенькой рабочей неделей. Пусть она принесет вам абсолютные успехи. Ну и, конечно же, помните об успехах Авторадио. Помните о том, что вместе с нами можно и нужно зажигать, отдыхать, танцевать. Ну, в общем, провести время так, чтобы запомнилось навсегда. И, конечно же, речь про большую дискотеку Авторадио. 4 день июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. И главные звезды споют свои главные хиты. Естественно, Валерия, одна из участниц нашего чемпионата, нашей дискотеки, прозвучала сейчас в эфире. Также Владимир Пресняков, Егор Крид, Анастасия, Стас Михайлов, Диана Арбенина. Огромный список артистов и, конечно же, полный стадион гостей. Ждем каждого. Билеты, конечно же, можно уже сейчас приобретать на сайте Авторадио, категория 12+, ну, 4 июля. Стадион ВТБ-арена встречает гостей и, соответственно, большую дискотеку Авторадио. Главный танцпол предстоящего лета. Включайтесь и будьте вместе с нами.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+. При поддержке Авторадио.
3: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухана, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
13: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
14: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
15: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для защиты россиян за рубежом приняли новый закон. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом или преследованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также по его решению российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Закон уже прошел второе и третье чтение. Если его подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про болезни.
2: Угроза хантавируса для России отсутствует. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, инфекция давно изучена, а ее профилактика и лечение хорошо известны специалистам. Подробнее о том, чем отличаются разные виды хантавируса и почему, несмотря на отдельные тяжелые случаи, говорить о серьезной эпидемической угрозе сейчас не приходится, Авторадио рассказал врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
4: Их, если так условно разделить на две большие кучи, то в одной куче у нас будут хантавирусы, которые есть в основном в Старом Свете, в том числе у нас. Вот не поверите, у нас этих хантавирусов просто как Гуталина у Матроскина. Вот то, что сейчас, это из серии вирусов как раз уже Нового Света, и там немножечко другая патология. Вот у нас в основном почки летят, а там у людей поражаются сердце и легкие. Здесь важно. Сейчас это связано с тем, что небольшое количество подтвержденных случаев регистрируется. У нас нет таких повальных мониторингов, как были во время ковида. То есть, да, это действительно опасно, это действительно может приводить к летальным исходам, но если мы смотрим на эпидемическую опасность или там какой-то пандемический потенциал, что-то в этом роде, то нет, этого ничего нет, к счастью для нас.
2: Напомню, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины к Канарским островам. На борту было около 150 пассажиров. Инфекцию выявили у 11 человек. Жертвами вируса стали 3 пассажира. Медики при этом призывают не паниковать. Хантавирус в основном переносят грызуны, а от человека к человеку он передается крайне редко.
3: Про автомобили.
2: На вторичном авторынке стало больше предложений от дилеров. По данным Автору Бизнес, в апреле их количество выросло на 8%. Это впервые с ноября прошлого года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные авто в среднем подешевели до 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень, около 2 миллионов 260 тысяч. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в апреле подешевели несколько моделей Lada, а также Belgi X50. Среди регионов снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургской областях. В Москве подержанные автомобили за месяц подорожали примерно на 0,5%. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 38 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Никто не может быть одинок, и тем более не будет одинок, когда есть рядом авторадио, поэтому настраивайтесь на наш почаще. Ну и давайте же, давайте играть в нашу фирменную «Много денег» прекрасную. 19 тысяч рублей в банке. Наш партнер все удвоит, а значит, по сути, мы сейчас сыграем аж на 38 тысяч рублей.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Конечно, сбываются. Вместе с авторадио по-другому не бывает. С нами Озонбанк, тем более второй сезон подряд. И разыгрывается второй миллион из пяти частями только в этом году. Мы приближаем, соответственно, второй суперфинал из пяти. Он случится уже 4 июня. Нужно запоминать эту дату. Да, в конце года будет шестой дополнительный суперфинал от нашего партнера, но давайте обо всем по порядку. Пока речь про 4 день июня. Пока курс туда. 4 июня абсолютно любая мечта наших слушателей станет реальностью. И, естественно, нужно пока двигаться в этом направлении. Заходим на сайт Авторадио. Гудки долой, гудки до свидания, гудки убираем. Они не нужны. Устанавливаем гимн Авторадио и внимательно слушаем эфир. Да, удобный сервис, естественно, вам предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете, вуаля, вы в игре. А, абсолютно разные мечты у наших слушателей. Кому-то путешествия, кто-то мечтает закрыть ипотеку или закрыть кредит на автомобиль. Кто-то в целом хочет новый автомобиль, кто-то хочет голливудскую улыбку, кто-то хочет роль в кино. И далее, далее, далее, далее по тексту. А, вас миллионы. У вас у всех разные мечты. Вот делитесь ими с нами, и пусть они воплощаются в реальность. Авторадио для этого делает все возможное. Ну а сейчас 19 тысяч рублей, которые, естественно, умножатся на 2 благодаря нашему партнеру. Давайте для начала традиционно рулетку остановим. Мы будем звонить в Тверскую область нашему слушателю по имени Павел. Павел мечтает исполнить мечту жены слетать в Грузию. Коротко, понятно по делу. Ну, вот это что-то про путешествие, да? Отличная мечта. Я думаю, что если номер Павла выпадет в одном из суперфиналов, их ждет абсолютно незабываемое путешествие в Грузию благодаря Авторадио. Но пока давайте все-таки Павлу позвоним. И ждем гимна Авторадио, конечно же, здесь сейчас. Верим, что он ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио — это уже 3000, естественно, которые умножаются также на 2. Но для того, чтобы забрать все деньги, нужно назвать прозвучавшую песню. Или строчку из песни. Этого тоже вполне достаточно. А познакомиться.
2: Алло.
0: Алло, Павел, приветствуем вас. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это

0: Ну вот все, конечно, очень хвалят подобные путешествия. Павел, мы вам гарантируем, что если ваш номер выпадет в одном из суперфиналов, вас ждет настолько крутое путешествие в Грузию, что все вам будут завидовать. В этом можете не сомневаться. Жена будет счастлива, вы будете счастливы. Но это в рамках суперфинала. Пожалуйста, может быть, уже 4 июня эта мечта реализуется. Сейчас я вам предлагаю деньги. Вы, естественно, за гимн авторадио уже заработали определенную сумму. Пожалуйста, назовите прозвучавшую песню, отдам гораздо больше.
1: Не назову, извините.
0: В данный момент не слушали. А счастливый такой это просто потому, что мы действительно дозвонились, да? Не слушал,
1: да, конечно.
0: Не слушал и ладно, все равно счастье, да, что авторадио на связи.
1: Да, да, да, совершенно верно.
0: Это прекрасно. Павел, номер в игре, удачи в будущем. Надеюсь, что если мы дозвонимся вновь, тогда и ответ будет положительным. Договорились?
1: Спасибо большое, договорились.
0: Договорились. Вам тоже счастливо. Пока-пока. Еще раз удачи в реализации вашей мечты. Мне же остается рулетку запустить. В банке с этой минуты 21 тысяча. Игра продолжается. Приближаем 4 день июня. И помним, что в конце года, как было сказано ранее, наш партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано, достаточно. Пора действовать.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Дагестане утвердили главу правительства региона. Им назначен Магомед Рамазанов. Новому главе кабинета министров поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Об этом пишет РБК. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. Аэропорт Ярославля возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим власти Ивановской и Вологодской областей объявили об отмене воздушной опасности. Рособорнадзор сообщила о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие 2236 человек. Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать какой-либо из предметов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: октября 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
14: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
15: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
14: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
15: Каких 5000?
14: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
16: 8-800-350-16-16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
18: Авторадио.

красиво, романтично продолжается прямой эфир Авторадио. Ну что ж, любви подстать моменту всем мы пожелаем. И, конечно же, напомним, что ждем вас, пожалуйста, ваши вторые половинки, в частности, друзья, родственники, подруги, да, в общем, всей огромной компании приезжайте к нам на огромный стадион ВТБ-арена 4 июля и наслаждайтесь большой дискотекой Авторадио. Кстати, одна из участниц Зиверт уже сейчас начинает звучать в эфире. Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро». Огромный список артистов, которые окажутся на одной сцене. Главные звезды споют свои главные хиты. 30 тысяч нас. Действительно, стадион ВТБ-арена и большая дискотека Авторадио. В общем, танцы до упаду. Гарантируем, подпевать будем, зажигать на главном танцполе лета. Категория 12+. Ну и, конечно же, билеты для вас и для ваших близких на сайте Авторадио. Так что 4 день июля. Стадион ВТБ-арена. Встречай каждого из нас. Ну и в данный момент также сделаем погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
4: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для старших классов ведут единые учебники. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября следующего года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Там уточнили, что пособия уже готовы и сейчас проходят экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Как пишет Москва-24, параллельно в России готовят единые учебники и по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. В Рособорнадзоре добавили, что единые программы и учебники помогут сделать подготовку школьников более понятной и системной.
3: Про водителей.
2: Все больше регионов в России вводят выплаты за сообщения о пьяных водителях. Сейчас такая система действует уже в 15 субъектах, а общая сумма вознаграждений превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. При этом подход везде разный. Где-то платят несколько тысяч, а где-то сумма уже выросла до 20 тысяч рублей. Подробнее о том, с какими трудностями сталкивается такой механизм, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
4: Первая проблема — у нас административный кодекс позволяет гражданину получать всю информацию по своему административному делу. В том числе узнать, кто сообщил о том, что он в нетрезвом виде. Проблема номер один, ну, условно говоря, банальная месть. Второе – это проблема на уровне приема обращений. Если вы позвоните даже вот 02, сообщите, что вот по такой-то улице едет гражданин пьяный, максимум, что могут сделать, это передать информацию ГИБДД. Шанс, что его поймают, очень невелики, потому что сама система, по сути, такая вот. И еще один нюанс, видя статистику о том, что там в каких-то районах есть отдельные граждане, которые там уже десятки раз передали информацию о пьяных водителях и получили вознаграждение. Честно говоря, больше похоже на то, что какой-то условно дружинник работает вместе с инспектором, и когда они кого-то оформляют, он быстренько параллельно звонит, сообщает, и как будто на основании его заявления человека остановили.
2: Эксперт добавил, что для России эту систему еще нужно доработать. При этом ее главный эффект в том, что водители понимают, что об их состоянии могут сообщить в полицию. А это может удержать человека от поездки после употребления спиртного.
3: Про штрафы.
2: Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет «Парламентская газета». До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но при этом не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы.
3: Про работу.
2: В России вырос интерес к удаленной работе. По данным ХХРУ, в апреле такой формат в своих резюме указали больше 2 миллионов человек, передает газета «Коммерсант». При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, то вернуть его в офис можно только по договоренности. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 73 рубля 79 копеек. Курс евро, по данным регулятора, 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Если есть возможность чилить, расслабляться, то есть в разгар рабочей недели, вы счастливый человек, с чем вас и поздравляем. Всем остальным удачи в трудах, но так или иначе, давайте еще и не забывать планировать летний сезон. 4 июля мы всех ждем на стадионе ВТБ-арена, потому что 30 тысяч человек соберутся в рамках большой дискотеки «Авторадио». Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», огромный список артистов, 50 главных звезд, главные хиты для каждого из нас, и мы счастливые, 30 тысяч человек на огромном стадионе танцуют, веселимся, зажигаем, поэтому мы неспроста называем это главным танцполом предстоящего лета. Стадион ВТБ-арена, мы ждем всех 4 числа. Билеты, естественно, приобретайте уже сейчас на сайте Авторадио на лучшие места для себя, для своих близких, категория 12+. Так что настроились, время пролетит действительно быстро, но отдыхать будем так, что все будут нам завидовать. Иван Прудников, «Страна», еще раз огромный привет.
1: «Страна».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%.

0: Заправляйтесь чаще и возвращайте больше ССВ-нефть. Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
1: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
3: Акция действует до конца мая.
4: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
6: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
7: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
9: Фирма «Фестон», Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате атак со стороны Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под ударом оказался Белгородский округ. В селе Бессоновка дрон попал по легковому авто, ранены 2 сотрудника сельхозпредприятия. Аналогичная атака произошла в том же месте, травму получил еще один работник, все 3 госпитализированы. Кроме того, в поселке Разумное под ударом беспилотника оказалась легковая машина. Водитель ранен, его также доставили в больницу. Максимальный размер оплаты больничного в день в этом году составил 7000 рублей. Об этом рассказали в Госдуме. Как пишет РИА Новости, размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Парламентарии советуют россиянам и вовсе не болеть, а для этого вести здоровый образ жизни. Спать не менее 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и заниматься физической культурой. В Москву постепенно приходит летняя погода. По прогнозам синоптиков, горожане смогут насладиться мягким теплом. При этом ожидаются дожди и облачность, есть вероятность гроз. Как сообщает телеканал 360, сегодня ожидается до плюс 20, завтра еще теплее. К выходным 22-25 градусов тепла и без осадков. По данным Росгидромедцентра, стабильная солнечная погода установится только через 2 недели, с 25 мая. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-6937.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина — это там, где родные и где свои.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: На край света за мечтой.
12: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
13: Мы согласны.
11: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
14: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
17: Категория 16+.
18: «Любовь здесь проходит проверку».
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру. 12+.
22: Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
4: ОГРН 102-350-089-2140.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
8: Автолюбители и путешественники, на АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.
9: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
10: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
11: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Сектор газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, леприконсы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премиум УСТВ-2026. Движение. Голосуй на mustifistv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ.
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 17:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для участников СВО расширяют кредитную поддержку. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая на срок не меньше года. Как пишет РИА Новости, мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников СВО. Один позволяет военным после ранения продолжить службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками.
3: Про ипотеку.
2: Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в прошлом году, будет выплачивать ее уже в пенсионном возрасте. Такие данные приводит Банк России. По оценке регулятора, речь идет о заемщиках, которым на момент планового погашения кредита будет от 70 до 75 лет. При этом просрочек по такой ипотеке стало меньше. Центробанки объясняют это более жесткой оценкой платежеспособности клиентов. Однако долговая нагрузка все равно остается высокой. Часть заемщиков одновременно выплачивает сразу два жилищных кредита. Один из способов облегчить выплаты – это рефинансирование. О том, когда этот инструмент действительно может помочь, Авторадио рассказала председатель комитета по ипотеке Российской гильдии риэлторов Юлия Максимович.
4: Главный принцип – разница должна быть значительной и перекрывать издержки. В том банке, в котором у вас сейчас действующая ипотека, как правило, будут не такие выгодные условия по рефинансированию. Рефинансирование в другом банке – это абсолютно новая сделка. Новое рассмотрение заявки, полный пакет документов. Кому могут отказать? Если за время выплаты старого кредита у вас появляются просрочки, испортилась кредитная история. Здесь очень много параметров, которые банк будет рассматривать. Нужно не ждать автоматизма. Рефинансирование – хорошо продуманное активное действие. Как понять, что все-таки момент настал? Новая ставка должна быть как минимум на 2 процентных пункта ниже вашей текущей ставки. И именно такая разница окупит все расходы на переоформление.
2: Добавлю, по данным Банка России, во второй половине прошлого года число заемщиков с тремя и более кредитами сократилось на 600 тысяч человек. Но именно на них по-прежнему приходится почти половина всей задолженности.
3: Про безопасность.
2: Роспотребнадзор назвал регионы, где есть риск заражения клещевым энцефалитом. Как пишет РИА Новости, опасными считаются 67 регионов. Среди них Подмосковье, Ленинградская область и Крым. Клещевой энцефалит передается через укусы клещей и может поражать нервную систему. Среди симптомов высокая температура, сильная головная и мышечная боль. После укуса важно обратиться к врачу и строго соблюдать его рекомендации. Главной мерой защиты в Роспотребнадзоре называют вакцинацию. В случае, если прививка от энцефалита нужна, ее лучше сделать вовремя. По данным ведомства, в этом году вакцинацию уже прошли больше 2 200 000 россиян. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 73 рубля 79 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что ж, тогда всем действительно ярких улыбок, пусть все обязательно получается. И готовьтесь зажигать страна. Там действительно будут и улыбки, и жаркие танцы. Подпевать будем всем стадионам. А встречаемся, я напоминаю, мы с вами на стадионе ВТБ-арена. И случится это 4 июля. Ждем 30 тысяч гостей. Ждем, естественно, что главные звезды споют свои главные хиты. Это Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Ева Польна, группа Добро. Огромный список. В общем, 50 артистов и 30 тысяч счастливых танцующих нас. В общем, полный стадион соберется, поэтому ВТБ-арена «Встречай нас» на главном танцполе этого лета. Вы тоже, естественно, готовьтесь к этому событию. Приобретайте билеты уже сейчас. Друзей, близких, подруг абсолютно с разных городов приезжайте. Ждем абсолютно каждого 12+ категории. Еще раз подчеркиваю, сайт «Авторадио» поможет, конечно же, посетить главный танцпол предстоящего лета. Ну, а в эфире все так же Иван Прудников, «Страна, здравствуй». Давайте капельку расслабимся в данный момент и чуть-чуть погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет

0: получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
1: 0+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
12: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Три новые детские площадки появятся летом в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Площадки будут установлены по адресам Михаила Поповича, 18, Архангельская, 11 и Карла Маркса, 117. На адресах подрядчик занимается обустройством основания. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев. В ближайшее время начнется установка бортового камня. На площади Федулова появится научная площадка. Она посвящена теме «Физика». Обновление детских площадок – часть стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова и народной программы партии «Единая Россия». Брендированные кофейные автоматы появятся в парках и городских пространствах Вологды. Первый такой аппарат самообслуживания в едином дизайн-коде Вологодчины появился на территории парка Евковка ко Дню Победы. В течение летнего сезона аппараты также установят в парке ветеранов, парке Победы, Осановской роще и Ковыренском парке. Установка брендированных кофемашин планируется и на магистральных улицах. Аппараты самообслуживания будут предлагать посетителям на выбор кофе и чай. В дальнейшем функционал может быть расширен за счет различных коктейлей. Установка кофейных автоматов – часть подготовки города к 880-летнему юбилею. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Конфеты

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
7: Это уже 3-е малиновое мороженое от самоката. Или только 3-е. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136. Цокольный этаж.
3: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухона, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальном сетях.
10: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
12: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
13: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица в
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Россия и Пакистан расширяют сотрудничество. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия и Пакистан договорились упростить визовый режим. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве. По его словам, такое соглашение стороны планируют подписать во время визита в Россию премьер-министра Пакистана. Причем речь идет не только о визах. Москва и Исламабад также готовят документы о сотрудничестве в сфере культуры, торговли и экономики. А еще обсуждают российские инвестиции в медицинский и промышленный сектор Пакистана. О том, что может стоять за решением упростить визовый режим между двумя странами, Авторадио рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
4: В целом, мы еще не знаем условий, на которых произойдет упрощение режима. Когда МВД отчитается о механизме верификации, тех критериях отбора, которые будут применяться, тогда и можно будет говорить о конкретике какой-то. Но упрощение режима не означает его полную отмену. Проверки в любом случае будут, даже в безвизовом режиме существуют проверки. В случае с Индией, Пакистаном, с Афганистаном и так далее, российское миграционное ведомство, я так предполагаю, учтет ошибки прошлого. Да, действительно, существует запрос со стороны ряда компаний на работников. Этот запрос необходимо удовлетворить, но брать всех под гребенку, конечно, нет никакого смысла, потому что эти люди разбредаются по улицам, усложняя криминогенную ситуацию. Я напомню, что, к сожалению, пакистанцы знамениты по всей Европе тем, что, ну, мягко говоря, к женщинам относятся очень плохо. Полагаю, что гражданское общество должно внимательно следить за тем, на каких именно условиях будут в дальнейшем упрощаться визовый режим между Россией и Пакистаном.
2: Добавлю, ранее в Минэкономразвитие сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос о возможном безвизовом режиме с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.
3: Про законы.
2: Госдума упростила оформление нарушений для нетрезвых водителей. Законопроект приняли во втором и третьем чтениях, передает Москва-24. Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам нужно составлять от 3 до 5 документов. После изменений часть отдельных протоколов можно будет заменить отметками в других материалах дела. Это касается, например, отстранения от управления и задержания автомобиля. По расчетам авторов инициативы, такая мера поможет сэкономить около 33 600 рабочих часов в год, а также сократит расходы на бумажные бланки.
3: Про инициативы.
2: В России предложили предупреждать покупателей о вреде ультрапереработанных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. Об этом, как пишет газета «Коммерсант», такую инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предлагают наносить на упаковку специальную маркировку по аналогии с предупреждениями на табачных изделиях. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить потребление таких продуктов. Кроме того, общественники предложили сделать ГОСТы для продуктов обязательными, а также уделить больше внимания детскому питанию и молочной продукции. Кроме того, в магазинах предложили выделить отдельные полки для небольших фермерских производителей. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, друзья!
5: Ну, здравствуй, дорогая страна!
6: Привет!
1: Это, как вы поняли, Авторадио. Это, как вы понимаете, надеюсь, вечернее шоу. И это, как вы, надеюсь, уверены, великолепная троица ведущих Брагин, Гордеева, Захар в эфире.
5: Впервые, пожалуй, Брагин, знаешь, не стану тебя стыдить и упрекать в нескромности.
6: Да и, знаешь, я не буду, я великолепен, на этом точка.
1: А что произошло, ты не понимаю. Вы же обычно тут начинали, ой-ой-ой, что ты такое говоришь?
5: А мы меняемся, мы становимся лучше, временами даже великолепнее. Зачем этому сопротивляться, правда, Захар, да?
6: Да, и вот я думаю, как же теперь, утвердившись в таком вот статусе, нам работать?
1: Как и последние 25 лет, Захар, живем весело с огоньком. Нести разумное, доброе, вечное, это же наше.
5: Это наше, да, почти да, наше. Что да. Сегодня из разумного? У кого какие предложения?
1: Сегодня из разумного Маркони будет из разумного.
5: Нашелся, да?
1: Да.
5: Нашелся человек с морковью.
1: Нет, ну, если говорить, так сказать, развернуто, да, поймай меня, если можешь.
6: Это кино такое.
1: Это да. И у нас в гостях по этому поводу Леонардо Ди Каприо, друзья мои. Аплодисменты.
5: Разумно, разумно, согласен.
1: Шутки, конечно же, нет. Не кино будет у нас во главе угла в следующем часе, а, естественно, шоу на телеканале «Россия. Поймай меня, если можешь». Третий сезон, друзья мои. Ну и ведущий этого шоу Владимир Маркони у нас в гостях в следующем часе, как я уже сказал.
6: Так, а из доброго?
5: Сегодня Всемирный день коктейля, Захар.
1: О,
6: да. Это я пошел.
5: Ну и, наверное, ну не по этому поводу, а по поводу премьеры. Очень зажигательной, очень летней премьеры песни, которая называется «Шаде». К нам сегодня в гости придут Мот, Хчо и Бай Индия.
1: Кое-кого знаем. А там дальше разберемся.
6: Остальных узнаем.
5: Все отличные ребята в последнем часе нашего шоу.
1: Добрый вечер всем. Мы начинаем.
0: Вечернее шоу.

0: Обзор самых интересных, самых позитивных новостей, которые нас зацепили. Начнем неожиданно с новостей из Китая. Меня действительно поразила такая история, что в китайских соцсетях больше нельзя показывать богатство.
1: Наконец-то.
0: Но если подробнее, то это
1: мешок риса,
0: следующим
1: надеюсь.
0: Образом. Ну, ты недооцениваешь китайцев. Сейчас было очень большое количество китайцев, на тебя бы обиделось.
2: Да, они обиделись, они же здесь сейчас уже живут.
0: Конечно. Крупнейшие социальные сети Китая синхронно начали борьбу с демонстрацией богатства, удалив тысячи постов и наказав десятки инфлюенсеров за пропаганду плохих ценностей того самого богатства. Демонстрация роскоши вызывает у людей депрессию, разрушает идею равенства, поэтому платформы сносят аккаунты, где есть все признаки того самого достатка, а блогеры начинают снимать обычную жизнь, например, работу, быт и семью.
1: То есть теперь с Джили нескромно фотографироваться, да, уже, типа, это роскошь считается, китайский автомобиль, допустим, да?
0: Я не знаю, Михаил.
1: Судя по той стоимости, сколько он сейчас стоит.
2: Зависит от комплектации.
0: В России точно уже, наверное, нескромно, в Китае еще может быть нормально.
1: Перемещаемся в Италию. Там впервые зафиксировали случаи зависимости от искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Газеттино» со ссылкой на Государственную службу по работе с зависимостями. «Завестимо», вероятно.
2: «Газеттино» — это же газетка.
1: Да. А речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, которая долгое время общалась только с ИИ-ботом. Тоже.
0: Долгое время?
1: Да, долгое время. Нейросеть научилась подстраиваться под ее эмоциональные запросы и постепенно стала для нее источником безопасности и понимания, словно настоящий друг. В итоге пациентка практически полностью перестала общаться с настоящими людьми. Главврач медучреждения отметил, что случай зависимости от искусственного интеллекта был предсказуем. Специалисты ожидали появления подобных поведенческих проблем. Они пояснили, что в процессе взаимодействия искусственный интеллект подстраивается под пользователя и начинает выдавать те ответы, который тот хочет услышать. Вот по этому поводу, друзья, давайте призовем друг друга подстраиваться под живых людей.
0: Их
1: под
0: так
1: друг
0: много,
1: друга,
0: они такие
1: раз,
0: хорошие.
1: Да. Говорить друг другу комплименты, какие вы красивые, приятные коллеги, даже если это неправда. Ну, просто чтобы было приятно.
2: А вот
1: ну,
2: сейчас хорошо. Понятно, все, вот. Ты хорошо, себя выдал.
0: Хорошо, ладно.
2: А ладно, давайте перейдем теперь в торговые центры, поскольку там есть такое сладкое слово «скидки». Каждый из нас видел огромное количество роликов в интернете, где покупатели сметают любой товар с полок, поскольку дешевле уже якобы не будет. Дома появляется куча ненужных вещей. И вот выяснилось, что пятница и суббота — это пиковые дни спонтанных покупок. Такие дни занимают интересы у кошельков больше, чем у четверти россиян.
1: Это больше понятно,
2: всего
1: выходные.
2: Денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете. Ну и понятное дело, что именно в этот день совершаются самые крупные или незапланированные покупки. А уж если скидки. Вот я предлагаю поговорить, собственно говоря,

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
6: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
10: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
11: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгоде.

0: Друзья, шоу «Мурзилки Лайф» продолжается. Но шоу, как известно, много не бывает, особенно тех, что уже полюбились зрителю и идут не первый сезон. Итак, друзья, 15 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» стартует третий сезон музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь». Премьерная игра обещает стать настоящей битвой титанов, ведь звездную команду составят опытные профессионалы музыкального мира. И по этому поводу встречайте в нашей студии ведущий программы «Шоумен» Владимир Маркони!
1: Ой, добрый вечер!
0: Привет,
1: Даня, Захар, как же хорошо у вас снова оказаться!
2: Это да!
1: Спасибо за ваши приятные слова, но я к вам тоже с поздравлением. Ребята, вы 25 лет в эфире вашему шоу.
3: Вообще.
2: Спасибо.
1: Это фантастика.
2: Спасибо.
1: Вы единственная в мире шведская семья, которая так долго держится.
0: Не надо грязи.
3: При этом до сих пор не зарегистрировали свои отношения.
1: Мне нравится, что вы так легко подходите к вашим отношениям.
2: И легко об этом говорим.
1: Вы проверяете еще друг друга, правильно? Свои чувства.
0: Радиосемья, я бы так сказал. Не надо тут Швецию припутывать. У нас все отечественное. Я не удивлюсь, если мы войдем в какую-нибудь книгу рекордов, как единственное шоу таких вот долгожителей, радиодолгожителей. Возможно.
1: Должны.
3: Программа «Московское долголетие» работает, поэтому, конечно, куда-то мы попадем.
0: Ладно, давайте перейдем к телевизионной программе.
1: Давайте.
0: Я уже анонсировал. Да. Ну что, поздравляем.
1: Поймай меня, если сможешь.
0: Да,
1: третий сезон.
0: Третий сезон.
1: Уже
0: это,
1: эту пятницу.
0: Как мне кажется, это все-таки показатель успеха, раз
1: это
0: уже
1: показатель.
0: Третий сезон, и
1: конечно.
0: Это продлевается. Напомни вкратце, в чем суть этого шоу.
1: Это великолепная музыкальная угадайка. Я называю это музыкальным казино, куда приходят наши звезды, ставят все, свою репутацию, свое реноме, все для того, чтобы раскрыть обманщиков. А обманщики — это наши артисты, которые выступают и делают вид, что они либо великолепно поют, и если звезды их угадывают, то звезды получают свои призовые баллы. А если звезды не угадывают и не понимают, что артист перед ними просто открывает рот и на самом деле изображает из себя
3: и
1: поющего.
3: И поет по фонограмму.
1: Да. Тогда наши звезды просто с треском проваливаются. И от этого всем смешно, весело. Звезды, конечно, плачут, но мы делаем вид, что нам от этого еще радость.
0: Ну, ты сказал, артисты, да? И некоторые могут подумать, ну, опять артисты с артистами и так далее. По поводу артистов, которые участвуют.
1: Артисты, давайте так.
2: Команда звезд.
1: Команда звезд — это всегда самые яркие, напористые, народные, заслуженные, ярчайшие. Ну и, конечно же, Филипп Киркоров.
2: Всех остальных ты не помнишь, да?
0: Нет, подожди.
1: Слушайте, у нас есть те звезды, которые приходят уже не первый раз, но с целью отыграться, потому что однажды они уже почувствовали вкус фиаско и решили сейчас снова показать, что они достойны. Но уйдут ли они из нашего казино в костюме Адама, прикрываясь лишь фиговым листочком, узнаете уже в эту пятницу.
2: А, значит, команде звезд противостоит команда телезрителей.
1: Команда участников со всей России.
2: Со всей страны,
1: да,
2: соответственно,
1: конечно.
2: Они могут уметь петь, могут не уметь петь.
1: Абсолютно, абсолютно. И самое главное, обвести звезд вокруг пальца.
0: Звездное жюри, ты имеешь в виду?
1: Да. Четыре человека в звездном жюри, которые пытаются определить, человек перед ними сейчас на сцене поет по-настоящему или делает вид, что он хорошо поет. А так как наших участников вот, натаскивают...
2: Они на этом собаку съели?
1: Да, не то, чтобы собаку съели, они в секретных лабораториях нашего шоу натаскиваются, в них вливается ложь и обман по специальным проводам, и к тому же они настолько филигранно умеют обманывать, что я уверен, что это именно они звонили Ларисе Долиной.
0: Ага. Ну, Ларисы Долиной нет в жюри, во всяком случае, есть Филипп Киркоров, как ты сказал, Сосо Павлиашвили, Александр Панайотов, и единственный, кто не уйдет в костюме Адама, это Пелагея, потому что
2: она Ева.
0: Да, она все-таки дама. Но и все-таки хочется подчеркнуть, да, вот ты говоришь, что они так филигранно умеют обманывать. А вот что в этом сложного, казалось бы, да, как не угадать человека, который поет под фонограмму? Мне кажется, это элементарно.
3: Ну, тоже, да, каждый
1: я
3: раз.
1: Тоже
0: что в этом сложного?
1: Я каждый раз, сидя рядом и смотря на то, как наши исполнители делают вид, что они поют или как бы показывают, что они хорошо поют, я выхожу с полной уверенностью и понимаю, что ну, сейчас перед нами настоящий певец. Uh-huh. И когда звезды начинают обсуждать, как работает диафрагма, uh-huh. Как берется там микрофон, в какую руку, как подается материал, если артист хорошо поет, он может показать, что он, ну, немножко плавает в материале, немножко специально не попадает в ноты, uh-huh. точнее, в артикуляцию, uh-huh. Потом как будто бы немножко зажат, и ты понимаешь, это либо сейчас какая-то двойная игра, когда тебя хотят обмануть дважды, либо тройная, и начинается такое наслоение обмана, что ты в этой пелене лжи просто купаешься и думаешь, какое крутое и какое загадочное шоу. И самое главное, веселое, интеллигентное и смешное.
3: Особое внимание команд будет нацелено на последний решающий раунд, который называется «Темная лошадка».
1: А, да.
3: Где им предстоит угадать, умеет ли петь представшая перед ними на сцене известная персона. А что это может быть за персона?
1: Что это может быть за персона? В четвертом раунде «Темная лошадка», который может повернуть полностью ход всей игры, этот раунд, мы приглашаем известных людей. Это и художники.
2: Политики.
1: И политики.
0: А то есть не певцы.
1: А бывают
0: потому
1: и...
0: что такой камин-аут совершать, знаешь, как-то это...
1: Ну, конечно. Не время для камин-аутов. Так вот, это могут быть и политики, и могут быть и боксеры. А бывает, что это все в одном человеке сосредоточено. И так,
0: политики-боксеры?
1: Политики-боксеры.
0: Кто же это человек?
1: Я тоже не знаю, но все это возможно. Мы сумеем увидеть в этом сезоне.
0: Темная лошадка.
1: В том году, в предыдущих сезонах у нас один из темных лошадок это был и Эрнест. Да, Эрнест Мацкевичус, телеведущий телеканала «Россия», который рассказывает обычно про новости, серьезный, уверенный мужчина.
0: А тут вдруг...
1: А тут, да, начинает показывать, что он поет или не поет, это тоже большая загадка. И когда раскрывается секрет, и вся страна понимает, что перед нами-то оказывается... Поющий телеведущий, это просто...
0: Да, вот поющий радиоведущий, это мы знаем.
1: Это мы слушаем каждый день, это понятно.
0: Это редкость. Володь, спасибо тебе огромное. Мы не прощаемся пока. Еще раз напомним, что шоу «Поймай меня, если можешь, сможешь» каждую пятницу идет на телеканале «Россия», стартует уже с этой пятницы. Ну а продолжим разговор с нашим гостем буквально через несколько минут.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
14: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
15: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
16: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
15: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
16: Каких 5000?
15: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
17: 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
20: Участник

0: Продолжаем разговор о телевидении, который мы тоже, кстати, предвещали. Помнишь, ничего не останется. Все, и телевидения уже скоро не будет. Все, друзья мои, есть, и все, естественно, будет, потому что появляются новые проекты, и вот уже со дня на день ждем одно важное музыкальное событие.
1: Да, хочется поговорить о событии, где ты тоже будешь принимать участие. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
2: Ребята, мы все там будем принимать участие.
1: Это точно. 6 июня лайв-арена. Будет огромное количество сюрпризов. Особенно будет премия в каждом уникальном номере, в каждом хите и в каждом исполнителе.
0: И давайте еще раз представим, что у нас в гостях ведущий этой церемонии Владимир Маркони.
2: Да на что он копит? Да что? Да, ребята, это снова я.
1: Расскажи
2: привет.
1: Расскажи про особенности вот этой церемонии.
0: Потому что прошлое было юбилейное, а сейчас юбилейное. Движение.
2: О, да.
0: Движение
2: да.
0: Куда?
2: В том году была легенда, теперь движение, потому что шоу-бизнес не стоит на месте, как вы это сами прекрасно знаете, потому что каждый вечер
3: потому что
2: у вас...
3: мы его движем, да.
2: Конечно, вы и есть локомотив шоу-бизнеса, к вам все время приходят крутые артисты и поют свои песни. Кстати, кто у вас сегодня будет, расскажите.
0: Сегодня
3: у нас МОД с
2: премьерой. Круто, круто.
0: Совсем скоро, так что оставайся.
2: МОД в том числе тоже будет и на...
3: Заявлю номинацию лучший исполнитель.
2: Да, слушайте, такая всегда заруба и такая битва среди всех претендентов.
1: Номинантов.
2: Номинантов, да. Все те, кто хотят обладать золотой тарелкой Муз-ТВ с яблочком. В этом году какие-то невероятные коллаборации и крутые новые свежие артисты. И классная яблочка. Есть еще опция. Все те, кто выпускали альбомы или синглы, допустим, год назад, они могут снять новый клип, и это новое видео также может претендовать на очередной приз от Муз-ТВ. Умно? Умно! Неплохо придумано.
3: Нет, это хитрость, я бы сказала.
2: А куда без этой хитрости? В этом году режиссер Феликс Михайлов, это... Legendary персонаж, потому что Феликс великолепный режиссер, он, если вы знаете, что такое Ленинград-центр, а вы знаете, что такое Ленинград-центр в Санкт-Петербурге, так. Там, где красивые женщины красиво танцуют с красивыми мужчинами,
3: все, я поняла.
2: А зрители говорят, нам бы тоже на сцену, вот этим всем как раз руководит и управляет Феликс Михайлов, он в этом году сказал, что, ребята, мы вообще все перевернем, мы сделаем еще ярче. И слушайте, Феликс так уверенно говорит со своим опытом. Ты понимаешь, что это серьезная работа.
0: Опять же, лайв-арена позволяет это делать. Благо,
2: именно.
0: Очень удобная
2: именно.
0: Площадка.
2: И да, знаете, что сказал Феликс Михайлов? Угу. Он сказал, слушайте, если это все еще и будут комментировать ребята с авторадио,
1: да.
2: Это будет успех для меня. Это будет успех для России.
3: Феликс не подвел. Мы договаривались, понимаешь? Вот Феликс сказал, Феликс сделал.
0: Естественно.
2: Постойте, я спросил. Феликс, что насчет меня? Он говорит, а ты просто... леденец
1: просто
2: телевидения,
1: стой,
2: Володька.
1: Просто стой на сцене, этого
2: да.
1: достаточно.
2: Ведь он говорит, Володька, ты бриллиант в пупке всего развлекательного телевидения. Я сказал, большое спасибо. Можно я теперь сойду с ваших коленей?
0: Скажите, уважаемый бриллиант, простите, пожалуйста. Обычно вы спрашиваете, когда приходят гости, за кого же они все-таки там болеют, за кого переживают, за кого будут держать кулачки, как это обычно спрашивается. Ты сам для себя кого-то в этом году хочешь отметить отдельно в плане артистов? Так сказать, твой топчик артистов, которые в этом году заслуживают тарелочки Муз-ТВ?
2: Мои топчики. Слушайте, насколько вы меня сейчас в такой угол загнали?
0: Хорошо, один что, исполнитель
2: потому
0: для
2: что
0: тебя.
2: Что мне же нужно все-таки быть и
3: беспристрастным,
2: да. Но так как один из ведущих это еще и Ваня Дмитриенко...
1: Угу. Назови его.
2: Не, я за него, разумеется, болею. Он очень хорош. Глава Кока, разумеется, мега-профи. Крутая Люся Чеботина.
1: И... Собственно, ты сейчас выдал всех ведущих.
2: Нет,
0: Люся не ведет.
2: Люся не ведет, как и Клава, между прочим. У нас есть секретная ведущая, которую мы раскрыли. Это Мари...
0: Краймбрери.
2: Кравец. Да. Марина Краймбрери, разумеется, тоже будет на премии Муз-ТВ. Я очень буду болеть за девочек, потому что мне очень будет приятно обнять их и поцеловать, сказав, что поздравляю вас с тарелкой.
1: А без тарелки ты не можешь это сделать?
2: Это будет немножко странно, когда я буду выбегать в зал и просто целовать женщин.
1: Ну, в принципе,
2: тут как бы
1: я бы
2: отменой
1: поспорил.
2: Сразу может пахнуть.
0: Вот, спасибо тебе огромное, что пришел. Конечно же, до встречи
2: спасибо
0: на премии
2: вам.
0: Муз-ТВ. Ну и в первую очередь, конечно же, до встречи на телеканале «Россия» уже в эту пятницу. Третий сезон шоу
2: «Поймай меня, если сможешь».
0: Спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам, обожаю.
4: Вечернее шоу «Мурсинки лайв» на Авторадио.
5: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
6: 16+.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8. 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
9: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шихонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
10: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
11: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция действует до конца месяца.
13: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
14: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
15: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Счастливым стать. Давайте позволим себе стать самыми счастливыми. А место силы, как известно, это ВТБ-арена. И число силы — это 4 июля. Там выступят самые главные звезды нашей страны на главном танцполе этого лета.
1: Представляете, вот весь стадион в нашем распоряжении.
0: Да.
1: И все это танцпол, где вы и еще 30 тысяч таких же влюбленных в лучшую музыку, в лучшее настроение, в самый классный вайб.
2: Ну да, и все это танцпол, который называется «Большая дискотека Авторадио». Грандиозный музыкальный фестиваль. Еще раз напомню, 4 июля на ВТБ-арене. Ну и давай просто перечислим артистов. Вернее, да. Не всех, конечно.
0: Не всех, да, потому что их более 50, а там и Григорий Лепс, и Татьяна Буланова, и Хабиб, и Ева Польна, Денис Клявер, Татьяна Куртукова и многие-многие другие.
2: Так что, друзья, не забывайте на сайте Авторадио.ру и авторадиодиско.ру все подробности. Там же билеты и категория 12+.
3: Мурзилки Лайф. Лайф. Чат.
1: Это мы берем. Ведетесь ли вы на скидки? А, вот такой мы сегодня устроили лайв-чат. Смотрите, удивительно, что мы плюс-минус такую тему иногда делаем в черную пятницу. А тут мы просто решили. Ну, ряд исследований просто подоспели к этому моменту, и мы решили вас проверить. А можете ли вы купить нужного и, самое главное, ненужного только из-за привлекательной цены?
0: Знаешь, чем сейчас подходящее время? Сейчас, конечно, не черная пятница, но я понимаю, что сейчас люди достают летние вещи. И понимают, что некоторые вещи уже стыдно надеть. Ну, бывает там, да? И стало быть, их надо купить, приобрести. И люди начинают искать. То есть вот смена сезона, начинаются поиски.
1: Ну, так это 4 раза в год как минимум бывает тогда,
0: ну, ты понимаешь? Ну, скорее 2. Теплый сезон,
1: ну,
0: холодный
1: может быть,
0: сезон.
1: Да, может быть.
0: Но сейчас наступает теплый, и, конечно же, люди мечутся. Ну, нужно что-то купить, что-то приобрести. Вот, Алексей пишет. Да, во-первых, здравствуйте. Мы очень рады, что вы на работе. Спасибо, Алексей. Рад вас слышать. В магазин иду только по списку. В акции скидки я не верю. Верю только в звезды на
2: Озоне. Да.
0: Уже раз 5 брал кофе Меликана за рубль. Это прям реальная халява. Я, кстати, не верю, не всегда. Вот когда мне пишут, что 100 рублей стоит что-то, я говорю, ну, думаю, понятно.
2: Перед этим надо взять тысяч на 50.
1: А тут за рубль. А тут за рубль. Слушайте, я вот, например, честно говоря, если про себя, я на скидки и акции обращаю внимание. Ну, не могу.
0: Конечно, красные ценники обязательно. Если еще не совсем просрочено, то можно и взять.
1: Во-первых, сейчас просрочно не может в магазинах продаваться.
0: Последний день.
1: И обязательно красный ценник, может быть, еще и желтый. Зависит от того, кто каким супермаркетом.
2: В зависимости от магазина.
1: Да, безусловно. Но вот так сказать, чтобы меня это прямо вот захлестнуло, и я бы стала покупать все, что ненужное, но это вот совершенно вряд ли.
2: А вот смотри, Игорь сегодня просто заехал в магазин взять 20 бутылок воды, ну, я не знаю, там две коробки, наверное, на дачу. В результате чек на 28 с лишним тысяч рублей, две полные тележки, поскольку захотелось лосося.
0: Ну,
2: а
0: да.
2: Потом пошло, естественно, напитки под этот самый лосось. Ну и пошло-поехало.
0: Ой, как это знакомо, друзья. Давайте продолжим изучать ваши пристрастия в магазины. Плюс 7-915-459-2020. Ведетесь ли вы на скидки и вообще подвержены ли вот этому самому порыву шопоголизма? Да, пишите, мы с удовольствием ждем ваши сообщения.
2: Плюс 7-915-459-2020. Естественно, мессенджер Макс. Естественно, страничка Авторадио ВК.
0: Продолжим в следующем часе.
3: Лайф. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Москве ограничат публикацию данных о последствиях атак. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В столице вводят ограничения на распространение данных о терактах, в том числе о последствиях атак беспилотников. Как сообщают «Известия», такие меры нужны для борьбы с фейками и для обеспечения общественной безопасности. Под ограничения попадут тексты, фотографии и видео, где показаны последствия таких происшествий. Речь идет в том числе о вреде жизни и здоровью людей, а также о повреждении имущества и важных объектов инфраструктуры. При этом запрет не касается информации от Министерства обороны, мэра и правительства Москвы. Действовать ограничения будут до отдельного решения. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, а для организаций до 200 тысяч рублей.
3: Про деньги.
2: Центральный банк запретил микрофинансовым организациям заранее ставить за клиента согласие на дополнительные услуги. Об этом пишет парламентская газета, ссылаясь на пресс-службу регулятора. Новые требования вступят в силу с 1 июля. С этого момента МФО должны будут подробно объяснять человеку, что именно ему предлагают, кто оказывает услугу, можно ли от нее отказаться и повлияет ли это на условия займа. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут выделять только самые выгодные пункты договора цветом, размером или видом шрифта, скрывая при этом остальные условия. ЦБ пояснили, что документ обновили с учетом действующих законов.
3: Про работу.
2: Майские праздники закончились, и многие россияне снова входят в рабочий ритм. Согласно результатам опроса, после длинных выходных 39% респондентов признались, что включаются в дела не сразу. Падает концентрация, снижается скорость работы, а мысли все еще остаются где-то вне офиса. Впрочем, тех, кто возвращается к привычному графику легко, оказалось даже чуть больше, их 40%. Еще 19% опрошенных сказали, что и вовсе не выпадали из рабочих процессов, поскольку трудились и в праздники. Подробнее о том, как помочь себе мягко и без лишнего стресса вернуться в рабочий ритм, Авторадио рассказала доктор психологии Виктория Шиманская.
4: Что мы делаем на физическом уровне? Ну, во-первых, все-таки выстраиваем ритм. Обязательно добавляем, пусть это будет 5 минут дыхания, небольшой разминки, даже танцев утром помогут включить организм в такой хороший режим. Следующий уровень эмоциональный. Не надо требовать от себя сразу героического старта. Самое главное – выбрать приоритеты. Вот есть такая классная практика «Главное дело дня». Обязательно его выберите. И вот если вы его в течение дня сделали, все, уже день прожит не зря. Ну и последний, тоже такой смысловой, задать себе честный вопрос: «А я от чего устал?» То есть, возможно, все-таки это более глубинная история, некого такого накопленного выгорания, которое сейчас проявилось. И поэтому надо пересмотреть, а какие задачи на работе, какие тут основные смыслы. Наоборот, новая нагрузка в виде того же познания чего-то нового может прекрасно помочь в этом случае.
2: Добавлю, следующие длинные выходные ждут россиян уже совсем скоро. Они продлятся с 12 по 14 июня. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 73 рубля 34 копейки, евро – 85 рублей 90 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз добрый вечер, друзья.
2: Еще раз здравствуй, страна.
3: Привет всем.
1: Шоу «Мурзилки Лайф». Здесь Брагин, Гордеев и Захар. Согласитесь в том, что мы сегодня обсуждаем вот эту тему, да, когда люди выискивают иногда какую-нибудь покупку подешевле, чтобы было, да, чтобы урвать нужную вещь и, как говорится, сэкономить. В этом есть определенный азарт. Вот то же самое в нашей игре. Много денег на авторадио. Тоже азарт присутствует.
3: Тем более, когда мы можем сказать, что в банке 21 тысяча рублей.
2: Ого. А генеральный партнер еще умножает это на 2, это считает 42 тысячи
3: рублей. И вам нужно просто иметь гимн авторадио в мобильном телефоне, назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в эфире, и вы срываете банк в 42 тысячи рублей. Угу. Можете идти в магазин.
1: Азартный наш.
0: Гордеева и Захар.

0: «Сколько денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Я так представил, сейчас радиослушатель появляется у нас в эфире и начинает там...
2: Спасибо,
1: такая вот песня была в эфире. Не, напомним, конечно, что Зиверт с песней «Кредо» в данный момент была в эфире. Именно эта песня поможет вам сейчас сорвать банк. Но вначале напомним, что этот сезон у нас непростой. Этот сезон у нас особенно счастливый. Он 13-й. С нами генеральный партнер «Озонбанк». Мы вместе играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: И у нас 5 миллионов рублей. Это призовой фонд счастливого сезона. И 5 заветных желаний. Это то, что мы обязательно выполним. Плюс еще одна мечта от «Озонбанка», которую разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и еще раз напомню, что на нашем сайте Авторадио.ру вы можете не только поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, а там же на Авторадио.ру написать свою мечту. И она обязательно сбудется, если, конечно же, радиорулетка выберет ваш номер.
1: Вот сейчас вот азартный момент, как раз тот самый, когда радиорулетка выбирает номер, с которым мы играем в данный момент.
2: Вот как она делает это.
1: Гордеева нажала. 7402 в конце телефона. Николая, который проживает в Тверской области и мечтает купить квартиру в городе Туапсе. Вот, вероятно, Николай хочет все-таки проводить лето не в Тверской области,
2: а
1: в Туапсе, да, где-то на море.
2: Что же мы еще сказать про Тверскую область и про Туапсе? Вот. Пока ничего, наверное, нужно подключить к разговору Николая, тогда он будет более содержательным. Да,
3: хотелось бы.
1: Давайте позвоним ему. Тишина. Еще раз напомню, что Зиверт с песней «Кредо» была «Каждому по факту рядом нужен человек». Играем сейчас на 21 тысячу рублей, но понятно, что
2: партнер... Генеральный партнер игры «Озонбанк» готов удвоить эту сумму.
1: 42 тысячи, понимаете? Есть! Гимн Николая установлен, он в игре.
2: И вот-вот он возьмет трубку, и мы поговорим с ним про Туапсе.
1: Очень хочется.
4: Алло.
2: Николай, здравствуйте. Радиостанция «Авторадио» пожаловала к вам в гости.
3: Добрый вечер.
5: Здрасте.
2: Да, здесь Брагин, Гордеев и Захар, вечернее шоу. Ну и вы наш участник игры «Много денег» на «Авторадио». Николай.
4: Да.
2: Вас слушает вся страна. Во-первых, можете всех поприветствовать. Во-вторых, давайте мы с вами поговорим о ваших мечтах. Скажите, пожалуйста, вы же поделились с Авторадио своей мечтой о том, что хотите купить жилье в городе Туапсе?
4: Совершенно верно.
3: Квартиру, а не жилье.
2: Рассказывайте, это что? Это будет ваша квартира для...
4: Это другой момент.
2: Что-что-что?
4: Назовем это жилье.
1: Жилье.
3: А, жилье все.
1: Да. Главное, что в Туапсе. А понимаешь, там квартира, дом, может быть.
2: На берегу моря.
1: Подробности письмом, как говорится. Да, Николай?
4: Ну, вы, наверное, знаете, что в Туапсе недавно был налет БПЛА украинских, и тут жилье уже стало невостребовано.
2: Давайте оставим наши разговоры вот в более таких вот мечтательных
4: Этот разговор идет по всему... Радио или это разговор?
2: Мы только... сейчас в прямом эфире,
1: это сейчас
2: нас
1: по всей
2: слушает
1: стране.
2: Вся страна.
1: Да, абсолютно.
2: Да, нас сейчас слушает вся страна, потому что ваш телефон выбрал авторадио-рулетка, и в данный момент до 4 июня, когда у нас состоится второй суперфинал нашей игры, мы играем на деньги. А вот уже 4 июня будем играть на исполнение
3: на
2: желаний.
1: Да. Итак, Николай, в данный момент у нас 21 тысяча рублей. Назовите песню, и вы можете сорвать банк.
4: Вы знаете, дело в том, что я уже потерял надежду, что вы позвоните.
3: Да, ну что ж такое?
4: Потому что не то что... У нас даже авторадио не работает временами. Это
1: все.
4: Очень большая редкость.
1: Выезжаем на Тверскую область.
4: Все.
1: Понятно. А? Ладно, будем разбираться.
4: Поэтому я просто не ожидал. Иногда едешь в машине, вот приемник, он работает, и временами просто пропадает, и авторадио не слушает.
1: Такое бывает.
2: Загадали мечту, чтобы ничего у нас не пропадало, чтобы все только у нас...
4: Понимаете, дело в том, что за 25 лет, сколько я слушаю авторадио, это первый звонок.
1: Ну что ж, в любом случае не остаетесь без приза, потому что 3000 рублей мы вам отдаем за то, что вы установили...

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Мы хотим видеть картины и не только. 16 мая по всей стране пройдет одно из самых ярких культурных событий весны – ежегодная акция «Ночь музеев». Музеи, галереи, выставочный зал будут открыты для посетителей до самой глубокой ночи.
1: Наконец-то после работы можно в музей хоть сходить.
0: Заявлено огромное количество мероприятий. Как я уже сказала, акция проходит по всей России. Но мы сейчас поговорим о самых ярких событиях музейной ночи в столице, а если конкретнее в легендарном Пушкинском музее. К нам присоединяется заведующий отделом образовательно-просветительских проектов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Макеева. Елизавета, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Елизавета, ну мы хотим вот прямо сейчас вас сначала поздравить с грядущим вашим праздником, с Днем музеев, который, как известно, празднуется, отмечается 18 мая. Скажите, пожалуйста, какие традиции есть у музейных работников в связи с этим торжеством?
2: Спасибо большое. Тут у каждого музея, я думаю, свои собственные традиции. Для нас в целом май – это очень праздничный, особенный месяц, потому что мы каждый год отмечаем Ночь музеев, стараемся принять как можно больше посетителей, а буквально меньше, чем через две недели, в 31 мая мы традиционно празднуем день рождения Пушкинского музея, понятно. Поэтому для нас это вообще такой настоящий музейный месяц.
1: А что вы сейчас, кстати, с посещаемостью музеев? Ходит народ?
2: Конечно, посещаемость музеев... музей становится только популярнее и посещаемый, но главный враг, наверное, музеев – это хорошая погода. Потому что как только становится хорошая погода, да, то мы теряем часть наших посетителей, вот, которые предпочитают, открывают дачный сезон. Вот. Но, конечно, сейчас параллельно очень много выставок, событий, поэтому посещаемость, она... стабильно по сравнению с предыдущими годами.
1: А вот меняется ли социальный портрет посетителя, вы заметили? Пол, возраст, может быть, более молодое поколение стало ходить в музеи?
2: Я бы сказала, что в таких больших музеях, в частности, в Пушкинском музее, в целом всегда очень разнообразный посетитель. И программы, они рассчитаны на посетителей от раннего возраста,
1: Которых приводят классами, я так понимаю.
2: Даже раньше. То есть у нас есть, конечно, посетители, которые еще до школьного возраста уже, да, конечно же, приходят в музей. У нас огромное направление по работе с детьми, которое в этом году отмечает 100 лет. То есть наш музей один из первых, кто вообще начал эту работу с детьми именно так вот целенаправленно.
3: Ну и давайте теперь непосредственно про Ночь музея поговорим. Какая основная тема у этой акции в этом году?
2: Тема родная, и она трактуется очень широко. Как раз вот мы уже начали говорить о детских воспоминаниях. Конечно, у большого количества наших посетителей первое впечатление о Пушкинском музее – это именно детские воспоминания. И хотя мы музей мирового искусства, конечно, все эти произведения, все эти шедевры художников от Рембрандта до Матисса, они все воспринимаются как нечто родное, что было всегда с нами, есть такой национальной гордостью. И как раз в этот день был подготовлен специальный квест в мессенджере Макс для того, чтобы посетители смогли познакомиться с вот этими главными шедеврами Пушкинского музея. И еще раз вот вспомнить...
0: То есть прямо команда или каждый сам за себя будет бегать по музею, отвечать на какие-то вопросы, выполнять какие-то задания?
2: Да. Все наши посетители смогут через мессенджер Макс узнать больше о наших шедеврах.
0: Это вот как раз та конкретно специальная акция, которая будет проходить под покровом ночи в Ночь музеев.
2: Да, совершенно верно. Она стартует именно в этот день, и это вот такой специальный проект, именно сюрприз для наших посетителей на Ночь музеев.
1: Известно, что некоторые музеи в честь праздника готовы даже по секрету показать свои запасники и другие закрытые помещения, куда в обычные дни вход запрещен. Вы такого не практикуете?
2: Я вам скажу честно, что мы даже практикуем это в обычной жизни, потому что можно посетить в Пушкинском музее, например, библиотеку Пушкинского музея или отдел рукописей. Они доступны, есть билеты на сайте, каждый месяц это можно сделать. Вот, но, к сожалению, пропускная способность этих помещений очень невелика. Там группа буквально 5 человек. Поэтому, когда в ночь музеев наша задача принять как можно больше посетителей, тут вот мы, к сожалению, эту опцию не используем.
3: Так.
2: Но мы всех будем рады вдохнуть другие дни.
3: Теперь предлагаю поговорить про график работы Пушкинского музея в ночь музеев, про цены и так далее.
2: Да, у нас подробная программа на сайте размещена, потому что Пушкинский музей будет принимать сразу во всех своих площадках. Это, во-первых, конечно же, Москва и главное здание, здание галереи. Они будут доступны с 17.00 до 23.00. Также акция пройдет в Волго-Вятском филиале в Нижнем Новгороде, в здании Арсенала. Там акция начнется с 12 часов и до полуночи. Пройдет. И также у нас целый ряд мероприятий запланирован в сибирском филиале в Томске. И там запланировано более 80 событий, потому что это совпадает как раз с фестивалем ТОМ. Это наше ежегодное очень важное событие, которое как раз сопряжено с ночью музеев. Вот, и все билеты у нас тоже есть на сайте, есть и мероприятия, требующие регистрацию, есть и мероприятия, которые по специальному льготному билету со скидкой.
0: Что очень всегда приятно. Да, друзья, не забывайте регистрироваться на сайте того музея, в который вы хотите отправиться ночью в ближайшие выходные. Еще раз отмечаем, что акции проходят по всей стране, так что поинтересуйтесь, что будет проходить в вашем городе, в вашем родном, любимом музее. Вся информация есть в интернете, там очень много что собраны. А мы благодарим сейчас нашу собеседницу. С нами была заведующая отделом образовательно-просветительских проектов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Макеева. Елизавета, спасибо огромное.
3: Спасибо.
0: Всего доброго.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Хорошего вечера.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fleet.fitauto.ru.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
14: Авторадио.

0: Ох уж это сладкое слово «скидки».
1: Халява.
0: Ну, согласитесь, кто ведь каждый конечно. Из нас сталкивался с этими надписями, да, «сейл», теперь его уже пишут, «распродажа», «самые низкие цены». Да, ниже цен вы не увидите, срочно покупайте, два по цене одного, там, и так далее, тому... Да, платите одну цену, получаете две и так далее, и так далее, и так далее. И, по большому счету, невдомек основной массе народа, что привлечение покупателей – это целая наука, которая называется маркетингом. И грамотные маркетологи ценятся на вес золота. Именно они включают те самые инструменты воздействия – аудиомаркетинг, аромамаркетинг и другие, ведомые только специалистам, моменты во время продаж того или иного товара. Вот каким еще уловкам прибегают специалисты, чтобы продать нам товар? Давайте спросим у члена гильдии маркетологов России Николаса Коро. Добрый вечер, Николас.
2: Доброго вечера.
0: Здравствуйте.
2: Доброго предшопингового настроения.
3: Спасибо, спасибо. А вот как вы считаете, Николас, россияне вообще в принципе умеют экономить?
1: Мы такая нация экономных или нет?
2: Но все очень просто, ответ несложный. Существует две модели поведения у россиян. Первое – это тратить, когда много денег есть, тратить с удовольствием. И вторая модель поведения – тратить, когда все плохо вокруг, и при этом искать удовольствие.
3: Понятно. А, ну да.
1: Несмотря ни на что.
3: Давайте по порядку. Ну вот смотрите, прям по каким-то вот по шагам. Акции в магазинах – это нормальный способ экономить, ну, на тех же продуктах?
2: Акции магазинов на самом деле выгодны в первую очередь самому магазину. И если вспомнить азы каких-то школьных алгебраических познаний наших, то мы прекрасно можем сложить о том, что 1 плюс 1 – 3 никогда не получается.
0: Это правда.
2: Получится только в кошельке у магазина. И если разложить и рассмотреть, сколько стоил этот товар за месяц до того, как появилась очень высокая цена, перечеркнутая, а пониже цена, в лучшем случае такая же, как и была до этого якобы псевдопонижения от повышенных цен, тогда мы поймем, что выгода всегда, как и в казино. Магазин и казино одного поля ягод.
3: А вот покупка нескольких упаковок ради экономии – это правильная идея?
2: А вот это правильно. И магазин здесь ни при чем. Это выгода производителя, как можно скорее избавиться от пересортицы, от сезонного продукта. Ну, в конце концов, а, чтобы он не портился, б, чтобы он не занимал платное место в складских помещениях.
0: Ну да, затоваривание.
2: Конечно. Поэтому чем больше ты покупаешь, то есть как только ты превращаешься в такого мелкооптового покупателя у прилавка магазина, тем больше ты экономишь. Это правда.
1: Потрясающе. Составление списка покупок по-прежнему остается самым надежным предохранением от покупки чего-нибудь ненужного?
2: Он остается, этот список, самым надежным психологически устойчивым стереотипом, который говорит: «Успокойся, я подготовился». Угу. Но дело в том, что любой список в магазине может перечеркнуть аромамаркетинг в магазине, который заставит нас идти в тот отдел, куда мы даже не собираемся.
0: Нет, Николай, это у женщин. Мы говорим про мужиков.
3: Почему да ты ладно. Пойдешь на запах хлеба и купишь
2: здесь,
3: там?
2: Не пойду. К сожалению, я вас расстрою. Поскольку импульсные, спонтанные покупки совершают в большей степени мужчины старше 35 лет.
1: Вот так-то. Вот
0: не, но я в гастроном только по списку и выхожу. Все.
1: Ну ты идеальный, Захар.
0: В любом случае...
1: Подожди, я хочу спросить про теорию о том, что человек у прилавка делает выбор за 6 секунд.
2: Да, это правда. Точнее, есть три этапа. 0,9 секунд – это то, что называется спонтанное восприятие, спонтанный выбор, неосознанный спонтанный выбор. Когда взгляд человека успевает охватить практически все вокруг. На третьей секунде начинает формироваться эмоциональное отношение к тому, что человек видит, и к исходу шестой секунды уже рацио взгляд, и, как правило, ну, почти на 80% то, к чему наш взгляд, просто гиперконцентрация взгляда зафиксирована на каком-то товаре, если, то на 80% он отправится в корзину, если, перевернув этикеточку на контр-этикетку, он не найдет опровержение своего желания. Понятно. Поэтому не только лицевая, но и контр-этикетка являются архиважным проводником кошельку покупателя.
1: То есть главное жену отвлечь на 6 секунд. Вот если
0: либо она... сразу разверни.
1: Ну, это сложно, конечно.
0: Это понятно. Я говорю, разверни жену.
1: Не, понимаю.
0: А прилавок. А вот есть тоже мнение, что если отказаться от кофе на вынос и перекусов в кафе, за год спокойно можно накопить на отпуск. Это правда? И скажите, если это так, на чем еще можно так же лихо сэкономить?
1: Смотря какой отпуск-то.
2: Ну, что ж мы про отпуск-то говорим. Не так давно с коллегами, буквально месяц назад, мы посчитали о том, что можно купить квартиру.
1: Да ладно.
2: Под кофе и копить 144 года.
0: За 144 года, да.
3: Спасибо огромное. Очень интересно. Член гильдии маркетологов России Николас Каро был у нас в эфире. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Вечернее шоу. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
6: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
7: «Агромясопром» представляет.
8: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
9: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
8: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
9: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
7: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
6: ОГРН 102-350-089-2140.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
10: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
4: Реклама на «Авторадио». 70-72-82.
11: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
12: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Начну, пожалуй, я лайф-чат со следующего краткого, но очень яркого и категоричного такого заявления. Скидки. Лохотрон. Пришел, купил, что надо, и ушел.
1: Автор?
0: Сергей.
1: Сергей.
0: Почти, да. Цезарь. Пришел, увидел.
1: Да. Без объяснений, просто вот человек убежденный, поэтому никогда ничего по скидкам не покупает.
2: Если надо, сегодня макароны. Пошел, купил сегодня, не ждешь недели три.
1: Не, ну дело даже не в этом. Не, ну скидки же они существуют все равно. Сергей, не, вы попробуйте.
0: Вдруг просто понравится.
1: Да, говорят, готовься они летом, да, ну как известно.
0: А макароны вечером.
1: Просто надо приходить покупать, допустим, зимние ботинки в конце зимнего сезона. И там
0: вот это я не могу себя
1: будут.
0: К этому приучить. Вот не я могу, тоже. Потому что, тоже. Ну как, ну как,
2: потому
0: это уже
2: что выйдет новый фасон.
0: Даже не в новом фасоне, я умоляю. Сейчас уже наступает весна, я тут зимние ботинки буду покупать. Просто... Но, ну, вроде как уже прошел зимний сезон, я же в чем-то пробегал, да и ладно, что теперь, лучше
1: нет,
0: я весенний.
1: Дело не в этом, просто выясняется, что у тебя нет, допустим, очередной обуви как раз в начале сезона, я уже говорил об этом.
0: Да-да-да.
1: Когда ты достаешь, думаешь, а у меня-то старые уже достаточно
2: дырявые.
1: Да, пора бы, и, конечно, в этот момент ты бежишь в магазин и покупаешь по полной стоимости. А вот даже здесь конца лета. Походи босым, Брагин. И тогда купишь со скидкой.
0: Послушайте, какая вот, какое мудрое письмо от Дениса. С приходом маркетплейсов стало возможным покупать столько барахла, сколько раньше я не мог купить или даже не думал о таких покупках. По скидкам напокупал всякой всячины. Теперь просто все это раздариваю друзьям. Пусть сами думают, зачем им это.
2: Вот это очень правильно.
1: Ой, я согласен с Денисом, вот эти маркетплейсы. Да вот купил себе, вот казалось бы, вот для бейджа, да? Вот купил вот этот, ну вроде ничего. Пришел пластиковый. Сейчас я понимаю, что мне хочется уже кожаный. Понимаешь, заказал
2: придет,
1: уже кожаный.
2: А придет кожаный.
1: Придет кожаный, куда одевать пластиковый? Вопрос.
0: Продай Захару.
1: У него уже есть
2: пластик.
1: Вот согласись, вот, да?
0: А у меня кожаный. Друзья, мы говорим сейчас, если что, про...
2: Карт-холдер называется это.
0: Чехлы для карт.
1: Ну и еще одно сообщение.
2: Я не ведусь ни на какие заманухи, пишет Марина. Считаю себя финансово грамотным человеком. Ну, вот такие мы математики. Всегда четко знаю, что мне надо. Составляю список. Очень, кстати, удобно. Экономия и времени, и финансов, а главное, нервов. Что не скажешь о моих родственниках. Вот сестра вчера купила 10 шоколадок.
1: И?
2: Спрашиваю, зачем?
1: Ну как, она, наверное,
2: говорит,
1: была скидка.
2: Посоветовали на кассе, потому что товары по акции
1: вот.
2: Не нужно. А ничего, что их никто не ест?
1: Ну, в смысле, не, ну шоколадки всегда пригодятся. Но сейчас никто не ест. Через неделю, может быть, кто-нибудь начнет есть.
2: Это мне очень нравится. Приезжаешь на заправку, кофе по акции надо?
1: Да. Возьмите бидон. Друзья, продолжим про уловки маркетолога в том числе. Верите вы или не верите в распродажи, допустим, да? Можете накупить чего-то ненужного или только все нужное и только, так сказать, все продумано. Пишите, нам интересны ваши изыскания в этом плане.
0: Плюс 7-915-459-2020.
1: Продолжим в следующем часе.
2: Я только лайф.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент назначил в Рио глав Брянской и Белгородской областей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин принял отставки губернаторов Брянской и Белгородской областей. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт Кремля, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков покинули свои посты по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Аналогичную должность в Белгородской области занял Александр Шуваев. Кроме того, в избиркоме Брянской области сообщили, что выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования 20 сентября.
3: Про пособие.
2: Социальный фонд в конце мая начнет автоматически пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей. Об этом заявил глава Министерства труда Антон Котяков, передает РИА Новости. Речь идет о случаях, когда доход семьи был выше прожиточного минимума, но не больше, чем на 10%. С 22 мая такие решения будут пересматривать без дополнительных заявлений от родителей. Если превышение небольшое, то многодетная семья сможет еще год получать половину регионального прожиточного минимума. Новые правила приняли по поручению президента.
3: Про дороги.
2: Туманы в Москве постепенно отступают, хотя еще сегодня утром видимость местами была очень слабой. Кроме того, в гидрометцентре ранее предупреждали, что в ночь на 14 число туман в московском регионе все еще возможен. В такую погоду ситуация на дороге быстро меняется, и даже знакомый маршрут требует особой осторожности. О том, на что водителям стоит обратить особое внимание, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: В туман ездить гораздо сложнее, чем самой темной ночью. Особенно в сильный туман, даже противотуманные фары нам не очень сильно помогают. Поэтому первое и главное правило для водителя при езде в сильный туман – мы должны двигаться с той скоростью, с которой видим. Если мы видим всего лишь на 50 метров, то и двигаться мы должны максимум со скоростью 50 км в час. А лучше вообще эту скорость поделить на 2, потому что очень тяжело разглядеть неподвижные препятствия, оставленный автомобиль без габаритов или какой-то трактор, у которого плохо работает освещение. Самое главное, глаза очень сильно устают, если мы долго едем в тумане. Поэтому после получасового или 20-минутного броска, если туман не заканчивается, надо остановиться, немножко дать глазам отдохнуть, потом ехать дальше.
2: Эксперт также добавил, что в тумане лучше не отвлекаться на разговоры с попутчиками и все внимание держать на дороге.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. 4 июля, ВТБ-арена, «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Еще раз всем привет!
5: Ну, здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здрасте, здрасте! Продолжаем привлекать вас звуками, друзья мои. Это шоу «Мурзилки Лайв» до конца этого часа на волнах Авторадио. Ну и как делают маркетологи в магазинах, иногда привлекая, естественно, ну, зрителей, покупателей,
5: да,
1: на какие-то яркие обложки, на яркие бренды, имена и так далее.
5: Скоро открытие вот этого, да, там, да. Можно сегодня в нашем шоу повесить вывеску «Скоро премьера». Друзья, в этом чате наша музыкальная, фирменная, концертная студия вновь готовит для вас приятнейший сюрприз. Там придет классная команда «Хчо», «Бай Индия» и «Мот». Втроем, сообразили они на троих, да, назовем это так. Они создали замечательный трек, который называется «Шаде». Абсолютно летняя композиция с отсылом к легендарнейшей певице Шаде, к той самой Шаде. Вот, и, наверное, вдохновившись ее вот такой и легкостью, и ее невероятным соулом, они создали эту композицию, которая уже сейчас завоевывает там все хит-парады. Завоюет и нашу концертную площадку в этом часе.
1: Так что не пропустите ни в коем случае премьера от известного трио, которое сегодня соберется у нас в эфире. Ну что ж, это шоу «Мурзилки Лайв». До конца этого часа вместе с вами Брагин, Гордеева, Захар. Мы продолжаем.
0: Вечернее шоу

0: Да, есть такая особая любовь к стадионным концертам. Я помню, что в былые времена был на концерте Майкла Джексона на стадионе.
1: В Лужниках, я так полагаю.
0: Ой, это вообще просто потрясающе. Ну, конечно, атмосфера, когда собирается очень много фанатов, которые знают все песни абсолютно, но это просто потрясающе. Нечто подобное, кстати, недавно произошло в Афинах, где концерт давала известная группа «Металлика», и собралось 80 тысяч человек. Так вот, по данным местного геодинамического института, танцы и прыжки десятков тысяч человек вызвали микросейсмические колебания, известные как концертные землетрясения.
1: Друзья, а есть даже такой термин — концертное землетрясение.
2: Слушайте, и это при том, что «Металлика» не самая танцевальная группа, давайте прямо скажем.
0: А представьте, если начнет зажигать дискотека «Авария», да? Ну, мы помним прекрасные хиты, которые уже танцуем под их, я не знаю, сколько, 30 лет, да?
2: Дискотеки «Авария». А Анна Асти, а Стас Михайлов под их песни, например, а под песни Григория Лепса там один прыжок.
1: А «Галибри» и «Мавик».
0: В общем, действительно, только танцевальные хиты, друзья, на главном танцполе этого лета. Я предлагаю тоже устроить маленькую или большую сейсмическую активность.
2: Так, внимание, 4 июля, ВТБ-арена. Друзья, собираемся, нас будет много, порядка 30 тысяч человек.
0: Да, это будет здорово.
2: Но мы-то можем, мы не могем, а могем, как говорится в известном фильме, да? То есть, действительно, очень хочется сделать из этого культурную сенсацию, культурное землетрясение в связи с тем, что это будет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Я, с вашего позволения, еще пару имен артистов назову, которые обеспечат нам эту самую сейсмическую активность. Но Егор Крид, Стас Михайлов, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Ну и это, естественно, вдогонку к тем, кого мы уже назвали. Так что, друзья, вы сами понимаете, это яркое, грандиозное шоу пропускать просто невозможно. Поэтому, если вы еще раздумываете, где быть 4 июля, ответ однозначный — это ВТБ-арена. Ну, а билеты можно приобрести, во-первых, во всех кассах города. Естественно, сайт авторадио.ру, авторадиодиско.ру, категория 12+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
4: Реклама. Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.

0: Вот твоя карма, Иуда. Вот таких слов не надо писать, когда вы делаете переводы.
1: Лучше не надо, да.
0: Близким и друзьям.
1: Денежные переводы.
0: Денежные переводы, да. Напомню, что с 1 апреля у нас вообще все это ужесточилось, коллеги. Вы как сейчас, спокойно пересылаете, не?
2: Да.
1: Может, не ужесточилось, может быть, большему контролю подвигается. Нет, но шумиха в сетях и в
0: народ боится иногда, да, переводить те суммы, когда раньше, ну, спокойно ты кидал какому-то там человеку, да, за какую-то услугу, то теперь все гораздо жестче. И нельзя, допустим, писать жене на ноготочки или коллеге на день рождения.
1: Почему?
0: После этого
2: что это?
0: Могут заблокировать, как говорят. Ну, давайте пояснений, да, попросим сейчас у нас.
1: Да, давайте обращаться к специалисту. У нас на связи эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бабкова. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый,
1: почему на ноготочки нельзя? Что
0: нельзя
1: за опасные
0: писать,
1: слова? Что за запрещенка какая-то пошла у нас на комментарии при переводах?
3: Ну, на самом деле здесь никакой запрещенки нет. Скорее, это в большей степени люди ловят хайп по поводу таких комментариев в прессе. А что имеется в виду? У нас с вами уже очень давно действует 115-й федеральный закон о противодействии отмыванию доходов. Ну и далее. У него очень длинное название. Можно запомнить просто номер. А смысл этого закона? Банки и иные организации, а их тоже очень много, которые относятся к категории субъект 115-го федерального закона. Кстати, имейте в виду, что риэлторы тоже субъекты. Поэтому, если вы будете покупать квартиру, вас спросят, откуда деньги, не надо говорить, а какая вам разница. Риэлтор обязан это уточнить. Так вот, банки обязаны проверять операции. Есть такое понятие в законе — подозрительная операция.
0: Ну, в смысле?
3: У нас очень много...
0: А что значит подозрительно?
3: Да,
0: ну, вот
3: много...
0: я жене регулярно пересылаю. Это подозрительно или нет? Наверное, нет.
3: А вот смотрите, по поводу жены, мужа и так далее. Для себя надо понимать, что переводы между близкими родственниками, в данном случае это супруги, если вы были в ЗАГСе, а не как у нас сейчас любят говорить гражданские супруги, да, переводы между супругами, между родителями и детьми, они не блокируются. Потому что, и более того, даже если вдруг какой-то блок сработает, блок – это не приговор. Вы тут же в банк, без скандала, без эмоций, подаете документы, что это были внутренние семейные переводы. Это
0: вне
3: прекрасно.
0: Зависимости от суммы.
3: Вне зависимости от суммы. По поводу блокировки крупных сумм, опять же, банки очень тщательно следят за такими переводами, потому что вы все понимаете, что у нас ситуация достаточно сложная в стране. Вот, поэтому, если у вас есть подтверждающие документы, откуда эта сумма взялась, проблем никаких нет. А вот теперь другая история. История, когда мы привыкли, пришли девочки сделать ноготочки, и тут же, ой, я тебе переведу на номер телефона. Угу. На самом деле мы забываем, что оплата таких услуг – это нарушение закона. А если вы оплачиваете какую-то услугу, человек должен быть зарегистрирован или как самозанятый, или как индивидуальный предприниматель. Ну, про юрлица мы с вами не говорим. Да, это другая совсем история. И, соответственно, за ноготочки, за огуречки, за все что угодно, он вам должен выбить чек самозанятый через мой налог. Он может взять оплату по номеру телефона на свою карту, но он должен вам выбить чек через мой
0: налог. Даже если это 1000 рублей? Или там...
3: Даже если это 100 рублей.
0: Да вы что?
2: Даже так?
1: А если нет?
0: То что тогда?
3: А
0: налоговая
3: нет,
0: придет?
3: Нет, а зачем? А дальше что у нас с вами получается? Когда вы так человеку сбрасываете, для него это не задекларированный доход. Но это, как говорится, проблема же человека, правильно? Uh-huh. А теперь в чем проблема ваша? Если номер этого человека каким-то образом появится в реестре Росфинмониторинга, а у Росфинмониторинга есть 2 открытых реестра, их можно почитать. Ну, скажем так, о плохих людях. Uh-huh. Вот, то, соответственно, вы становитесь контрагентом того самого плохого человека.
1: Потому и что вот переводим мы ему деньги.
0: Налоговая. Да, да, да.
3: Абсолютно верно, да. Да.
0: Ой.
3: И тут к вам придут уже абсолютно другие люди. Более того, когда мы с вами заводим дебетовые карты, мы же не читаем договор, а там написано, что мы планируем использовать дебетовую карту только по строго указанным направлениям. То есть там получение заработной платы, оплата покупок и так далее. То есть официальных покупок. Поэтому, если вы что-то приобретаете на рынке, приобретайте это за наличку, если у человека нет ни терминала, ничего. и забываем историю, когда мы покупаем огурцы и помидоры с переводом по номеру телефона. К сожалению, судебная практика показывает, что действительно это может обернуться очень плохой историей.
0: Спасибо большое за эту рекомендацию. Это да. Я прям как-то это...
2: Напрягся.
0: Да, потому что я сегодня что-то... У меня этот батарейку покупал элементарно. Говорит, да покиньте на номер телефона. И теперь я понимаю, что я даже батарейку не могу купить.
1: Спасибо большое нашему специалисту, гостю нашего эфира, эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бабкова. Спасибо, до новых уроков по финансовой грамотности.
0: Спасибо большое, до свидания.
3: До новых встреч, всего доброго.

0: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 17 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
3: Категория 16+.
4: Взять в оборот.
5: Все просчитать.
4: Первыми бить.
5: Пленных не брать.
6: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к лидеру. Легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио. На Авторадио.
10: Ну все, в нашей студии опять праздник. Встреча с новой, но уже очень-очень популярной песней. Да, так бывает. Так бывает, когда за дело берется классная команда. И так с премьерой к нам пожаловали. Bye, India! Чё? И главный современный лирик страны Мот! Ребята, привет! Привет,
11: привет, привет, привет, привет.
10: Добро пожаловать в нашу новую студию. Теперь приезжайте всегда по этому адресу. Добро пожаловать в нашу концертную студию. Сегодня будем танцевать под Шаде, но сначала немного поговорим. Матвей, давай начнем с тебя. Встречаемся в преддверии очень больших событий. Двух больших сольников, которые грядут. Напомню, 30 августа Москва ВТБ-арена, 12 сентября Питер СКА-арена. Скажи, пожалуйста, когда тебе было проще выходить на такие большие сольники? В начале карьеры или сейчас? Ведь вроде как артист должен постоянно удивлять год от года.
12: Да что тогда, что сейчас волнительно, но мы уверены, что все пройдет отлично, потому что это наша добрая традиция продлевать лето. 30 августа ждем всех в ВТБ «Динамо» на стадионе, 12 сентября в Питере СКА-арена. Готовим для вас самые полотенечные танцы, самые замурашечные
10: полотенечные
12: песни.
10: Да, это полотенечные, мы теперь понимаем. Это как? Это потому, я что самый понимаю. Главный весенний мем, если мем? Хотите знать, да, танцы с полотенцами, которые...
12: Ну и, конечно же, теперь и танцы под Шаде.
10: Ну, и танцы под Шаде, да. Но, к сожалению, про танцы с полотенцем мы сейчас уже не успеваем поговорить, да, идем,
13: да,
10: дальше.
13: Да, да, да. Еще в этом году ты номинант премии Муз-ТВ в категории «Лучший исполнитель», что, собственно, тоже уже неудивительно и привычно, можно сказать.
14: Слушай, ребят, хочется спросить.
12: Давайте, да, с ребятами, да, пообщаемся.
14: Ребят, скажите, пожалуйста, вы бы наградили Мота
13: как лучшего исполнителя?
12: Безусловно. Конечно, конечно.
14: А в чем он для вас лучший?
12: А давайте просто вот спросим не этот вопрос, а какой-нибудь другой.
14: Скромный Матвей.
10: Но это он подбил вас на эту совместную композицию? Он подбил вас на Шаде?
12: Я умолял, чтобы меня взяли в этот поезд.
10: Да ну-ка расскажите.
14: Расскажи.
10: Витя, Виктор.
14: Рассказывай.
10: Баинди.
15: Ну, в общем, Мот написал мне. И изначально он думал, что трек «Шаде» выходит 29 апреля, но так получилось, что в этот день вышла другая песня, и когда он это понял, он написал, что очень хотел бы тоже поучаствовать в этом треке, вот, и я, боясь, что это как бы этот процесс затянется, сначала как бы отказал ему, но Мот настоял, да. И как бы я понял, что этот фит должен состояться.
12: Значит, потом выяснилось, что мы еще земляки, и земляк земляку не может отказать.
14: То есть ты включил весь административный
12: ресурс? Я жесткий там арсенал весь включил.
13: Ребяточки, а Шаде вообще в курсе того, что происходит здесь? Вы ей написали, позвонили?
12: Учитывая, что песня находится сейчас на втором месте мирового Шазам, на секундочку, я думаю, что
10: она только вышла, это вообще поразительный эффект. А Шаде, но еще сигнал под нее не поступало.
12: Мы ждем.
14: Страйки. Она все-таки, знаешь, она не земляк, ни Мота, ни Виктора.
12: Она тоже Витя писала, но он решил ее слить.
14: Но Мот был быстрее.
13: Появится трек Мот Оператор. Ну, это шутка такая, неудачная. Дальше.
10: Скажи, пожалуйста, а тебе, по-моему, вообще сейчас некогда этим всеми вопросами заниматься было, с одной стороны. У тебя же тут большой тур сейчас по стране идет, тоже
11: деле,
10: большие,
11: да,
10: сольники.
11: Опять-таки, многие не видят, но я в очках, не потому что это образ, потому что я прилетел с Пензы, а завтра мне Ставрополь. Но
13: а там
11: спасибо за
13: очень
11: приглашение,
13: солнечно,
11: нашли
13: поэтому...
11: время. Я надеюсь, что он что-то скрывает, но, как я понимаю, нет. Хотя бы пару прыщей скрыть, так скажем. Но на самом деле... Вот с Витей мы писали вообще другую песню, которая как раз-таки вышла 29 апреля, но я не успел из-за того, что был в туре. И я прыгнул на этот бит, и у нас получилась вот эта магия.
10: Вот эта магия, которая буквально за какое-то неприлично короткое количество времени завоевала невероятные результаты. Но я предполагаю, что уже можно переходить к прослушиванию.
13: Абсолютно.
10: Давайте послушаем действительно эту композицию для того, чтобы потом еще у нас было хотя бы пару моментов обсудить то, что мы услышим впервые в живом эфире на Авторадио.
11: Нет.

0: Да, слушайте, после такого шаде смотрят, елки-палки, что-то я опять, смотри, пошла. Популярность-то как у меня начала зашкаливать.
1: Ну в чем сила трека? Потому что скоро лето, потому что вот это настроение, потому что ощущение, что ты где-то на побережье, вообще в прекрасном настроении с коктейлем и так далее. Как по вашим ощущениям?
2: Ну именно так.
3: Мне кажется, что люди уже устали от грустной музыки, и всем хочется чего-то веселого, задорного. И я Вите это говорил, что первое ощущение, когда я услышал песню, что-то ностальгическое из детства, что-то из «Короля Льва», что-то из Диснея, что-то такое доброе, почему мы все соскучились, и что пробуждает твою настоящую вот эту энергию. И мне кажется, люди это тоже почувствовали. Ну и плюс хуковость, вирусность, тут все лавры автору, потому что действительно, я почему еще так сильно насел? Ну, потому что 5 ночей у меня бессонница была из-за этого мотива. Ну, как его выкинуть из головы? Ну, невозможно.
1: Один аплодисмент авторы. Боимся.
4: Спасибо, спасибо. Я в шоке, если честно.
1: Ну, и всей команде действительно абсолютно. Да, ты что-то сказать. Всех поздравляем, ребята. Желаем. Ну, раз второе место есть уже в Шазай. Ну, значит, логично, что вот первое место. Успехов. Спасибо большое с премьерой. Счастливо.
0: Спасибо. Счастливо. Пока.
5: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну что, друзья, говорили мы сегодня с вами о спонтанных покупках во время так называемых распродаж, скидок.
2: Да и не только, вообще о шопоголизме.
1: Имейте в виду, что пятница и суббота — это самые опасные дни. И если вы хотите себя каким-то образом обезопасить от... Не ходите в эти дни просто в магазин, со вторника по четверга лучше. А я могу тебе сказать, что советуют маркетологи. Во-первых, не ходите в магазин голодными. Это первое и главное правило, потому что ароматерапия, она включается маркетологами вовсю. И не только, кстати говоря, в магазинах, где продается еда.
2: Да. А запах нового автомобиля, салона.
1: Да, новой кожи и так далее.
3: Да, изголодались мы по этому запаху.
1: Обязательно составляйте список прогулок, список покупок.
2: Одну машину.
1: Установите лимит на ерунду. Разрешите себе одну незапланированную мелочь, которая вот, ну вот,
2: мелочь,
1: вот спонтанная.
2: Подчеркиваю, жена.
1: А если хотите действительно обезопасить себя от покупок лишнего, не ходите в большие торговые центры, где надо долго перемещаться и так далее. В общем, все эти правила, как ни странно, они звучат очень давно.
2: У тебя заметка, да, из 93-го года.
1: Заметка.
2: Не ходите в магазин.
1: Сейчас очень свежий.
2: Сейчас вот телефон. Никуда ходить не надо. Вот, ты его открыл, все, пожалуйста. А, что там? Интересно, так.
1: Там бесконечная виртуальная полка.
2: Я понял, что я болен. Ну вот, правда. Ну, потому что что-то элементарно там. Подарок другу. Я понимаю, что-то надо подарить. Да, и я помню, что он любит играть в бильярд, но у него нет собственного кия. Слушайте, ну это все. Это начинается с блогеров. Когда ты начинаешь изучать кии, какие они
1: бывают.
2: А не надо
1: изучать. Открывай, но ты же не специалист.
2: Ну не, ну все равно мне же интересно там, какой кий, как его выбирать. Понимаешь, знаешь, тратишь на это часы просто. Как
1: а зачем было? Открой, включи телевизор, там чемпионат мира
2: потом
1: идет.
2: Потом едешь в магазин. И ты понимаешь, что тебя сейчас, ну, пытаются, конечно, обуть. Потому что, не, вот этот кий надо взять. Вот лучше
3: ты
2: этот.
3: Ты купил, нет, скажи.
2: Да купил, в том-то и дело. Ну, конечно, не за ту стоимость, за которую я рассчитывал. Я рассчитывал дешевле. Ну, хочется же хороший. Ну и так далее. Ну, в общем, это сейчас, ну, просто мы живем в таком обществе, где, ну, к сожалению, мы подвержены. Благодаря тому, что это вот легко сейчас делать в телефоне.
1: Изучать, да.
2: Особенно, когда люди продают, ну, якобы бэушные, но ты понимаешь, что можно же купить и новое. Просто человеку не нужно стало. И он продает. Зачем на это тратить деньги? Правда? Ты можешь купить подешевле. Ой, в общем, друзья мои.
3: Давайте с киями мы тут.
2: Да, остается только спеть.
0: Вечером. В куплете.
2: И заканчиваем мы эту тему нашей фирменной шопоголической. Посвящается шопоголику Афанасию.

0: пятница на Авторадио. В 6 вечера в шоу «Мурзилки Лайв».
1: Пока!
0: Счастливо!
2: Вечернее шоу
3: «Мурзилки Лайв».
2: Реклама.
4: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: На край света за мечтой.
9: Так вы просите у дракона мечту.
10: Гениально!
11: Мы отправляемся на Байкал!
8: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Кино с 14 мая. 0+.
12: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес». Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь идет о варианте вируса, который распространен в странах Америки и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что климатические условия в нашей стране для вируса «Андес» неблагоприятны. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций.
3: Про транспорт.
2: Россия планирует развивать беспилотные грузовики. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. А в ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эроглонас».
3: Про безопасность.
2: Обычное селфи с жестом V, когда в кадре видны два поднятых пальца, в теории может помочь мошенникам получить часть биометрических данных. Как отмечают специалисты, риск становится выше, если снимок сделан с близкого расстояния, а пальцы направлены прямо в камеру. О том, насколько это реально в обычной жизни и стоит ли всерьез опасаться таких снимков, Авторадио рассказал эксперт по технологиям Павел Мясоедов.
5: На практике это очень дорогостоящее упражнение, требующее серьезную сноровку, навыки, фотографию высокого разрешения. Более того, вы получите физический слепок, который на 100% все равно, скорее всего, отображать палец не будет. Было проведено исследование в сфере кибербезопасности, когда пытались действительно посредством снимка пальца делать биометрический слепок в реальном мире для того, чтобы потом открывать замки какие-то или проходить аутентификацию. Все равно система давала точность на уровне 80%. То есть это не является 100% гарантированным инструментом взлома. И с помощью такого отпечатка пальцев вы все равно транзакцию не осуществите, потому что практически везде по умолчанию включены несколько факторов аутентификации.
2: В то же время специалисты советуют быть внимательнее к тому, что именно попадает в открытый доступ. Если человек не хочет отказываться от таких фотографий, то перед размещением в интернете можно хотя бы слегка размыть кончики пальцев. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МК Мосшоу». УКН 111-174-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер один.

Но я скажу так, если вы хотите воочию увидеть, как зажигают звезды, то вам надо освободить от всяческих дел 4 июля, потому что именно в этот день на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозное шоу «Большая дискотека Авторадио». Со своими главными хитами для вас выступят 50 главных звезд страны. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите стать частью главного танцевального события этого года? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. Сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а с вами Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Авторадио.

Как-то недавно я слушал эту песню и сразу захотелось в отпуск. Зашел в интернет, посмотрел направление цены и знаете что? Как-то расхотелось в отпуск. Так давайте же пожелаем сами себе, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. В эфире Авторадио Марат Волошин. Продолжаем настраивать вас музыкально и эмоционально на летний отдых. И поможет нам в этом прямо сейчас Звонкий с треком «Лети». Поехали! Поехали!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев. Он уроженец Нового Оскола, Герой России, генерал-майор и ветеран СВО. Президент уже провел с ним встречу. В Брянской области пост в Рио губернатора занял Егор Ковальчук. Ранее он был председателем правительства Луганской Народной Республики, а до этого мэром Миасса в Челябинской области. Путин также встретился с ним в Кремле. Официальные причины отставок не уточняются. Назначения вступили в силу сразу после подписания документов.
3: Про происшествие.
2: Транспортная прокуратура начала проверку после схода поезда с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщает агентство ТАСС. На месте работают сотрудники ведомства. Для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Ранее власти региона сообщали, что по предварительным данным причиной ЧП стал подрыв железнодорожного полотна. В момент схода состава в поезде находились 15 человек. Пострадала одна женщина. Движение на участке железной дороги временно приостанавливали.
3: Про законы.
2: Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом или преследованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Кроме того, по его решению, российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Закон уже прошел второе и третье чтение. Если его подпишет президент, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про инициативы.
2: В российских школах могут появиться единые федеральные правила питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате, передает РИА Новости. Сейчас регионы сами организуют школьные обеды, поэтому качество питания может отличаться. Новый стандарт предлагают сделать общим для всей страны, но при этом сохранить гибкость для национальных кулинарных традиций. Санитарные нормы хотят разделить по принципу светофора на запреты, предупреждения и рекомендации. Также предлагается раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Отдельное внимание общественники предлагают уделить детям из многодетных семей.
3: Про исследование.
2: Ученые выяснили, что пик человеческих возможностей может наступать не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на исследование Университета Западной Австралии. Специалисты изучили 16 параметров – от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что в зрелом возрасте знания, жизненный опыт и рассудительность могут давать человеку особенно сильный набор качеств. Авторы исследования считают, что такие выводы меняют привычное представление о возрасте. По их словам, зрелость помогает лучше решать сложные задачи, а также брать на себя ответственность. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Кстати, если сейчас у вас в жизни происходит что-то наподобие драмы, и вы порядком от нее устали, то добро пожаловать на Авторадио. Мы вас от нее мигом избавим. Ведь в нашем эфире проходит 13-й сезон игры «Много денег». В этом году мы решили организовать такой призовой фонд, чтобы он точно осчастливил любого. Во-первых, мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите взять вещи и улететь куда-нибудь первым классом? Пожалуйста. А хотите, мы погасим все ваши кредиты? Легко. А если вы мечтаете о квартире, друзья, то для Авторадио тоже нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то тогда торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Фильм Гая Ричи.
2: Есть два варианта развития сюжета.
3: Джентльменский или пацанский.
4: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
5: Они работают на грани закона и беспредела.
4: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
6: Авторадио.

А у нас есть для вас ответ на главный вопрос. Как незабываемого провести это лето? Запоминайте, 4 июля вы должны быть на стадионе ВТБ-арена, где пройдет самое масштабное музыкальное и, как следствие, танцевальное событие этого года. Большая дискотека Авторадио. Со своими лучшими хитами для вас выступят 50 главных звезд страны. Среди них «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. Хотите оторваться этим летом так, как никогда раньше? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наше с вами музыкальное путешествие с хитом от группы «Бандерас».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ой, а как мы с вами будем плясать этим летом, друзья? Мне даже сложно представить, потому что 4 июля 30 тысяч наших верных слушателей соберутся на главной стадионной вечеринке этого года большой дискотеки Авторадио в ВТБ-арене. Вас ждет невероятный звук, невероятная картинка и 50 лучших звезд страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Хотите провести лето 2026 незабываемо? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. Ну и мое традиционное пожелание: будьте осторожны за рулем.

0: На Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
5: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
6: 0+. Авторадио.
7: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Реклама на Авторадио.

0: можешь без меня.
1: Но если вы не можете без авторадио, то напоминаю, что нас можно слушать не только через приемник в вашем авто или такси. Нашей волной также можно наслаждаться и через умную колонку у вас дома. А если вы решили пойти на прогулку или, к примеру, в зал и не хотите терять с нами связь, то не забывайте про наше мобильное приложение. Ну и для любителей посидеть за компьютером, напоминаем наш адрес сети авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много всего интересного. Так что милости просим. В эфире авторадио по-прежнему Марат Волошин. Всем добра.
2: День рождения у тебя.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а почему нет? Давайте в целом будем сближаться, как можно больше проводить времени друг с другом. Ну и, конечно же, компаниями. Можете даже прослушивать эфир Авторадио. Как это сделать? FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки здесь. Только вам решать, но верный попутчик в лице первого автомобильного у вас всегда в наличии. Ну что же, и доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Спасибо, что остаетесь здесь.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на

притча греха. Разделяет и скорбит день.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Да я думаю, что о любви можно погромче, пусть не только районы, пусть города услышат и узнают. Ну и, конечно же, пусть это чувство остается рядом с вами в режиме 24 на 7. Несите его сквозь время. Ну и в целом, спасибо, что везде и всегда настраиваетесь на прямой эфир. Авторадио «Звук погромче» и доброй ночи, дорогие. Доброй ночи.

0: небо.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
4: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
1: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Океан рядом обещать не могу, но то, что 4 июня Авторадио исполнит еще одну мечту для наших слушателей, в этом сомнений быть не может. Дамы и господа, леди и джентльмены, второй миллион из пяти в рамках бюджета частями разлетается. Соответственно, второй суперфинал из пяти приближается. Да, будет еще шестой дополнительный в конце года от нашего партнера, но давайте обо всем по порядку. Есть здесь, есть сейчас и есть 4 день июня, в который нам с вами нужно врываться. Поэтому зайдите на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Делайте это, и все, вы готовы побеждать. Соответственно, деньги на ежедневной основе, ну а 4 июня, возможно, именно ваша мечта станет реальностью, чего я, Иван Прудников, вам искренне и желаю. Удачи, дорогие, сайт Авторадио, и все у вас обязательно получится.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ка-чинг.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.